Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 11 до 17 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Узбекистаном и что порадует аллергиков.
0: Новости.
1: Президент Беларуси потребовал провести уборочную кампанию качественно и без потерь. Об этом Александр Лукашенко заявил при принятии кадровых решений. Глава государства отметил, что озимый ячмень дал хороший результат. Он подчеркнул, что урожай на полях достойный, и теперь главная задача его собрать. Александру Лукашенко поручил обеспечить исправность комбайнов и зернотоков. Президент также предупредил о приближении циклона с северо-запада и призвал аграриев пережить этот непростой погодный период. Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот продукции и легкой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белэлектром». Так, стороны планируют достичь уровня в 150 миллионов долларов к 2030 году. Планируется совместно производить одежду с использованием белорусских тканей и выходить на рынки третьих стран в качестве совместных экспортеров. Кроме того, обсуждались поставки шерсти из Узбекистана для переработки в Беларуси и проект пошива одежды из белорусского льна на территории Узбекистана.
0: К новостям в мире.
1: Новое правительство Венгрии не будет поставлять вооружение Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом он подтвердил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь. Также правительство Венгрии намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Новые власти намерены восстановить полноценное участие страны в альянсе в качестве надежного союзника. Новостям регионов. Обновление дорожного покрытия продолжается на основных дорогах Минской области. Об этом рассказали власти центрального региона. Так, в этом году уже выполнили текущий ремонт на дорогах Р-28 Минск-Нарач и Р-40 Боровляны-Логойск. Кроме того, открыта новая дорога, она связала Солигорск и поселок Чижи. Ее протяженность составляет почти 2 километра. Вдоль трассы обустроили 5 автобусных остановок, 2 пешеходных перехода со светофорами и велосипедную дорожку. Все эти меры призваны повысить безопасность. Опасности и комфорт участников движения. И в завершение выпуска. Российские ученые разрабатывают вакцины против аллергии на домашних животных. Об этом пишет РИА Новости. Препарат от аллергии на кошек уже готовится к клиническим испытаниям, а вакцина от аллергии на собак находится в стадии активной разработки. Кроме того, специалисты создали уникальную тест-систему. Она способна выявить индивидуальную чувствительность более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать упрощенные и более дешевые варианты таких чипов. Это позволит сделать их доступными для большего количества людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Тук-тук, как говорится, это на секундочку не какие-то колонки там барахлят, это мы к вам в них стучимся. В Беларуси 7 часов и 9 минут, наш эфир на Минской волне только начинается.
2: И как начинается в целом четверг, финишная прямая перед выходными, который на этой неделе важнее, чем 10-я чашка кофе по пробуждению. Поэтому, друзья, откровенны будем в двух пунктах. Неделя была сложная, но мы с вами справляемся.
1: И, кстати, справляемся довольно-таки неплохо, потому что ни погода, ни какие магнитные бури нам не помеха. Плавно заканчивать неделю вместе с улетным утром. Кстати, с вами Юлия Умарова, Женя Тихонов.
2: Салют.
1: Поэтому давайте договоримся. Здесь, сейчас и еще 3 часа мы настроимся на четверговое настроение. Кстати, а погода нам в этом подсобит? Ну, сейчас
2: посмотрим.
1: Узнаем, да.
0: О погоде.
2: В Беларуси ожидается сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром и днем от 15 до плюс 21.
1: В Минске также облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром от плюс 12 до плюс 14, днем до плюс 18. И, кстати, выпуск новостей о погоде подготовлен с помощью сайта «Белгидромет».
2: В целом, друзья, четверг не особо отличается по погоде от среды, хотя в Беларусь ходят новости, несет циклон Бернадет. Говорят, принесет сегодня он нам всем дожди, грозы, сильный ветер. Ну, а уже на днях циклон переместится над страной, и осадки в большем количестве возрастут. Ну, будем надеяться, что мы не потопимся тут все в этом дожде.
1: Ну, вряд ли мы тут потопимся, потому что у нас есть как минимум на сегодня небольшой
2: шлюпки.
1: План. Да, в виде 3 часов наших мы на них взгромоздимся. И вот что, кстати, в первой шлюпке. Но во-первых, улыбаемся и машем. И надеемся, что примерно такой же неплохой прогноз от звезд ждет нас под конец часа.
2: Также в середине часа добавим частичку лета с помощью продукции Городейского сахарного комбината. Не пропустите розыгрыш.
1: Да, потому что ждет нас очень сладкая рубрика «Вылетит и поймаешь». И на днях, кстати, проходил саммит НАТО. Расскажем, какая искра проскочила между первой турецкой леди и Макроном.
2: Страсти накаляются. Тогда пора и нам устраивать четверговое настроение, потому что мы можем это сделать. Поехали в этот день под музыку на Минской волне.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Мы, друзья, конечно, не знаем и не беремся за знание всех тонкостей турецкого этикета, но новость, которую мы сейчас расскажем, выглядит как в том анекдоте. Мужик хотел как лучше, а получилось как всегда. Так вот, рассказываем, в чем дело. Во время саммита НАТО в Турции президент Франции попытался поцеловать руку первой леди Эрдоган.
2: Да, хорошо, что еще как бы в другой глаз не получил. Однако супруга президента Турции решительно удержала запястье Макрона и не позволила ему завершить свой галантный жест. Макрон, в общем, правя исламской страной, походу, не знает обычаев, что ли?
1: В итоге, да, получается так. Макрон неловко поклонился ей и просто пожал руку. Получилось лишь такое, знаете, неловкое рукопожатие и поклон от самого президента Франции. Ну, хоть за палец не схватило, и на том спасибо. Вот так европейский лидер получил вежливый, но очень красноречивый отказ.
2: Ну, на самом деле, даже такое вот простое приветствие выходит теперь у него, видимо, через раз. Ну, французский президент продолжает коллекционировать неловкие моменты на международной арене и, кажется, пытается доиграть Дональда Фредовича Трампа.
1: И, кажется, дипломатия — это не его сильная сторона. Но, ладно, хорошо, что в отличие от этой истории в нашем эфире есть розыгрыши, в которых мы в ближайшее время будем разыгрывать продукцию Стародорожского плодовощного завода. Там у нас и джемы, и конфитюры, и топпинги от фруктового ларца. Отказа не ждите, друзья, участвуют все.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: хватит и поймаешь.
1: Вот казалось нам, будто бы лето наступило, однако нет. За окном какой-то серый фон, сырость будто вечная, а вот от теплой поры года осталось только наименование в календаре. Ну, ладно, ничего страшного. Мы-то встретим лето по новой и прямо сейчас.
2: Да, друзья, устроим всего лишь генеральную репетицию вот этого всего сыр-бура, который происходит за окном.
1: Да нет, скорее это уже, знаешь, выход на бис для лета получается.
2: Ну, мы надеемся в лучшее в любом случае, поэтому короткая передышка в виде нашего интерактива «Вылезет и поймаешь» объявляется открытой. Сделаем побольше разбег, чтобы окунуться в лето по полному и встретить его с продукцией Городейского сахарного комбината.
1: Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат — все лучшее и сладкое только для вас.
2: И все лучшее и самое сочное, интересное тоже для вас, дорогие наши слушатели. Поэтому в ближайшее время внимательно слушайте музыку на МВ-радио. В одной из песен мы спрятали секретную фразу. Как только ее услышите, отправляйте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. И только в том случае, если вы окажетесь под номером 1, самым метким, точным, первым, заберете продукцию Городейского комбината.
1: Ну что же, по-моему, это вполне себе справедливые условия для нашего первого интерактива. Поэтому все, дорогие друзья, ушки на макушке, потому что музыка играет. И, кстати, она очень неплохая, ее, в принципе, само по себе слушать приятно. А тут еще будет такой вот важный момент.
0: Вылетит и поймет.

0: Помним, он прекрасен своими словами «Still got a fire on me» означает то, что просто во мне все еще горит тот самый огонь. Возможно, это те самые слова, которые нужно услышать для каждого из нас этим утром. Несмотря ни на какую погоду, иметь маленький, но яркий огонек внутри каждого
1: главное,
0: из нас.
1: Главное, чтобы ничего не подгорало и не дымилось над головой.
0: Это точно.
1: Поэтому, друзья, мы взлетаем в наше собственное рукотворное лето, ну, раз погода нас подкачала в этом плане.
0: Ну, ничего страшного.
1: И время поднять паруса из старых штор, у кого они еще закрыты, открывайте.
0: У нас, кстати, достаточно плотный, можно взять.
1: Мы открываем с самого утра, вам рекомендуем делать то же самое. Берем курс на победителя в нашей игре и видим, что он имеется.
0: Имеется, как и фраза, которая вылетела, вы поймали ее все на 100%, и, пожалуй, это станет нашим таким маленьким девизом. Если у нас тут целый авиалайнер, то, в принципе, можно написать ее на боку нашего борта. Лето, вернись, мы все простим. Ну, правда, ну сколько? Ну, мы тебя аж ругали, ну, на самом деле, в шутку. Поэтому давай возвращай нам солнце, иначе мы сами поедем.
1: Хватит заливать трюм уже.
0: Да, иначе мы уже сами на юга моря поедем. Ну, что это такое? В общем, в любом случае, с нами также, наверное, поедет еще и Елизавета, номер которой заканчивается на 1304. Поэтому, Елизавета, поздравляем вас. Вам отправляется частичка света и лето от продукции Городейского сахарного комбината.
1: Ждите звонка. Совсем скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать продукцию. Джемы, конфитюры, топпинги и все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас, наши дорогие слушатели.
0: Ну и отлично. Первый интерактив прошел на ура. Настроение и правда четверговое. Но можем ли мы дополнить фразу про четверг еще и забота и отверг после нашего гороскопа на удачу? Угу. Вопрос, кстати, хороший, поэтому давайте решим его через несколько треков.
2: Пусть утро будет улетным на

0: Гороскоп на удачу.
1: 7:50, система загружена, мы начинаем сеанс. Поэтому знак Овен, ваш файл готов к просмотру, остальные подождите, скоро очередь дойдет и до вас. Потому что, говорят, звезды сегодня в хорошем расположении духа.
2: Вот, кстати, многие говорят, что заменить радиоведущего Иишкой не получится, но, как видите, у нас уже получилось, потому что Юля говорит там какими-то файлами, сеансами, готовы к просмотру, ну и правда,
1: проверка, очередь. Проверка, кто проснулся с утра.
2: Очень, ты была права, когда сказала то, что Овны, как и всегда, первые на очереди. Итак,

0: Не располагает к спокойствию и к внутренней собранности. Но это не про овнов, погодите. Поэтому в любом случае звезды советуют не торопиться, даже если кто-то подталкивает вас идти быстрее.
1: Идите в своем ритме.
0: Идите в своем ритме и все.
1: Тельцы, ваша аккуратность сегодня это главный козырь. Стоит обратить внимание на ненавязчивые знаки внимания.
0: Так, близнецы, сегодня вы особенно убедительны и легко находите общий язык даже с теми, с кем находить его трудно. Поэтому пользуйтесь этим на 100%. Переговоры, обсуждения, обмен идеями – все пройдет отлично.
1: Раки, сегодня важно прислушиваться и к себе, и к другим. В делах, между прочим, полагайтесь на свою интуицию. Она вас ни в коем разе не подведет.
0: Ну и прекрасно. Львы, новые впечатления сейчас идут вам на пользу, раскрывая ваш внутренний потенциал.
1: Девы, будьте внимательны к деталям. Они сегодня особенно важны, поэтому доверяйте только проверенной информации и не принимайте поспешных решений.
0: Весы, позвольте себе немножечко помечтать и наметить перспективы. Это отличный способ поднять боевой дух.
1: Скорпионы, а вот вам сегодня важно замедлиться. Избегайте ненужных споров, они только утомят.
0: Стрельцы, лучший вариант для этого дня – это довести начатое до логического завершения. Новые дела пусть подождут, сейчас важно расставить все точки над «и».
1: Козероги, день спокойный, предсказуемый, в принципе, рабочий. Важных потрясений не будет, зато будет возможность аккуратно разобрать рутинные дела.
0: Водолеи, вы будете полны идей и планов, и это отличное время, чтобы подумать о будущем. Если появится возможность изменить что-то к лучшему, то вот вам шансы.
1: Используйте его, да, хватайтесь за него. Ну и рыба, вам стоит снизить планку ожиданий. Сейчас вы требуете от жизни и людей больше, чем разумно, и больше, чем вам надо. Так что, рыбы, немножечко это, приземлитесь.
0: Ну, куда уж ниже-то, собственно.
1: Куда, всегда есть
0: на дно? Нет, пожалуй, нет.
1: Нет, не заляжьте, а приземлитесь, уйдите на дно, а потом всплывете.
0: Ну и хорошо.
1: Чтобы это не значило.
0: В любом случае, мы планку ожиданий снижать ни в коем случае не будем, потому что мы знаем, что впереди у нас рекламная и музыкальная пауза с вашими любимыми хитами на МВ Радио. Ну а после, конечно же, выпуск новостей. За него сегодня в ответе Яна Довбенко. Ну и посмотрим, как она с этим справилась.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: хорошего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, чему обучают детей и в чем секрет долгожителей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об упрощении выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Теперь будут действовать постоянные закупочные цены. Их станут корректировать только по объективным причинам. Это позволит перерабатывающим организациям заранее заключать договоры и выплачивать авансы производителям. Решение направлено на поддержку аграриев и обеспечение стабильных поставок. Интерактивные занятия по избирательному праву пройдут в детских оздоровительных лагерях Беларуси. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Встречи проведут представители молодежного совета при ведомстве и победители Республиканской олимпиады по вопросам избирательного процесса. Ребятам расскажут, как формируются органы власти и почему важен голос каждого избирателя. Полученные знания дети закрепят на практике и примут участие в игровом голосовании. Такие встречи пройдут во всех областях и помогут сформировать правовую культуру у юных граждан.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО повысят статус миссии по патрулированию воздуха в странах Балтии до уровня противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал это решение одним из ключевых итогов саммита Альянса в Анкаре. По его словам, такой шаг значительно укрепит оборонные возможности республики. Напомню, воздушное патрулирование ведется в Литве, Латвии и Эстонии с 2024 года. Кроме того, миссию уже расширяли, однако сейчас ее статус вновь повышается. К новостям регионов. Обновление дорожного покрытия продолжается на основных автодорогах Минской области. Об этом рассказали власти центрального региона. Так, в этом году уже выполнили текущий ремонт на трассах Р-28 Минск-Нарочи, Р-40 Боровляны-Логойск. Кроме того, открыта новая дорога. Она связала Солигорск и поселок Чижи. Ее протяженность составила почти 2 километра. Вдоль трассы обустроили 5 автобусных остановок, 2 пешеходных перехода со светофорами и велосипедную дорожку. Все эти меры призваны повысить безопасность и комфорт участников движения. И в завершение выпуска. Секрет долгожителей кроется не в физическом здоровье, а в их любопытстве и открытости к новому. К такому выводу пришли итальянские ученые. Специалисты обследовали 125 жителей острова Сардиния. Они сравнили тех, кто живет в знаменитой голубой зоне, и их соседей из обычных общин. Оказалось, что долгожители тратят гораздо больше времени на хобби и значительно легче справляются со стрессом. Авторы работы считают, что именно эти черты характера помогают сохранять активность до глубокой старости.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна! Ну, или почти доброе, если вы только что сели за руль и пока не в курсе, что уже успели что-то нарушить.
4: Воу-воу-воу,
3: сейчас
4: что
3: исправим.
4: Это такое?
3: Без паники, самое главное, расскажем, какие в Беларуси заработали новые поправки. Там правда есть о чем поговорить. Вот, например, если вы везете малыша на руках вместо автокресла, это штраф до одной базовой. А, кстати, напомним, одна базовая 45 рублей.
4: Дальше, внимание, пешеходы и велосипедисты. Если вы решили лихо проехаться на велосипеде под, скажем так, хорошим настроением. Ну, вы поняли. Да. Теперь вместо устного предупреждения штраф от 3 до 5 базовых. То есть, посчитайте сами. Так что лучше вызывайте такси или гуляйте пешком. Полезно и для кошелька, и, возможно, даже для здоровья.
3: А вот для водителей с просроченными правами приятный сюрприз. Штраф резко снизили. Теперь всего 2-5 базовых вместо бывших 5-20. Поэтому будьте внимательны и добрее к себе, а также другим. Пристегивайте детей, пристегивайте себя и даже велосипед, если он у вас есть.
4: Ну, в любом случае, мы желаем, чтобы дороги ваши были легкими, ну, а настроение еще легче. Благо, что за последнее как раз-таки в ответе мы. И вот планы на этот час. Вот, к примеру, под конец его мы разгадаем шифр и отправимся плавать на секундочку на катамаранах. Так что ждем.
3: В середине часа обсудим, какие страсти могут ждать Молдавию и мою Санду. Мы разберемся с Молдавией и с Сандой. Чего они там от друг друга хотят.
4: Ну да, посмотрим, что, как Молдавия хочет разобраться с самой Санду. Ну и, конечно же, праздники на 9 июля заказывали.
3: Конечно.
4: Так вот, они через пару треков они ждут и хотят быть услышанными для всех нас.
3: Ну, а мы хотим, чтобы вы слушали и слышали помимо нас нашу музыку, поэтому продолжаем наш четверг и четверговое настроение. Оно у нас прекрасное.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Ну что же, стоит признаться, что иногда бывает так, что поводов для порадоваться набирается не на полноценный топ-3. А потом хоба, и в один день аж 1000 миллионов поводов. Выбирай любой. Вот такой, кстати, день сегодня. И мы выбрали самый яркий, на наш взгляд.
1: И хоба, начнем с мечтательного и смешного. День фантазии и юмора. Два незаменимых свойства человека, кто бы что ни говорил. Фантазия помогает нам двигаться вперед, то есть продумывать какие-то целые миры, двигать прогресс человечества. Да и вообще фантазировать это здорово, развивает потенциал думающего. А вот юмор, наоборот, не дает чекануться, пока ваша фантазия продолжает не совпадать с реальностью.
0: Ну, на самом деле, вообще позволяет реагировать на трудности проще, с легкостью, да? бытия. Поэтому мечтайте, создавайте, шутите и смешите, потому что сегодня сам праздник нас к этому подталкивает. Также сегодня еще, возможно, тот самый день, когда как раз-таки можно пофантазировать, если
1: всех
0: вы модельер.
1: Модников.
0: Да, день моды, дорогие друзья, той самой, который все время издает свой последний писк, то никак не отъедет.
1: Ну вот говорят, что мода — это очень сложно, дорого. Конечно, если вы фанат модных бутиков, это само собой. Да и понятие само по себе индивидуальное. А мне очень нравится в этом плане высказывание Коко Шанель, что мода приходит, а стиль остается. Так угу. вот, а она не постоянная, та самая мода. Вам могут предъявить за то, что, ну, условно, у вас сумка из прошлой коллекции, да и вообще какая-то.
0: Да, выглядеть хорошо, на самом деле, можно в мешке из-под картошки. В свое время доказала это еще и Мэрилин Монро. Ну, а следовать ли трендам, тут уже решать непосредственно вам.
1: Да, если обращать внимание на модные подиумы, что сейчас в моде,
0: ой, так
1: и
0: это
1: в трендах,
0: никаких денег не хватит.
1: Это действительно мешок на голову и пошел, как Баленсиага. Ну и последний, немного игровой праздник, это день тенниса. Того самого, где много вздохов, а не настольного. Мы про большой говорим.
0: Да, выматывающий вид спорта и совсем не для слабых духом и телом. И пускай он не так популярен, как футбол в нашей стране, или тот же самый хоккей, площадки у нас есть. Но лично я не особо сильно понимаю этот вид спорта, потому что для меня очень сложно заметить летящий мячик, пока он не прилетел ко мне в голову. Но если вы фанат или же сами играете, то, конечно же, мы вас поздравляем. Крепких вам ракеток, ну и, конечно же, нервов.
1: Ну и Арине Соболенко передаем привет.
0: Да, большой. Когда уже она нам отпишет обратно?
1: Ну,
0: когда она
1: никогда
0: к нам
1: уже. Она уже все, она уже с кольцом, окольцованная, смотрит на свой бриллиант в перерыве между тем, как бросает и отбивает мяч. В общем, мы за нее рады, но
0: она занимается
1: не от своим
0: делом. Почему же? Наоборот, рады от всего сердца. Но на самом деле, вот с чем можно сравнить большой теннис, так это, наверное, с большой политикой. Как раз-таки сейчас мы взмахиваем нашей ракеткой, и наш мяч попадает куда-нибудь, где-нибудь туда, в Молдову. Разберемся, mm-hmm. что там происходит через несколько треков на МВ-радио.
1: Не переключайтесь.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: И это, возможно, только у нас с вами утро начинается хорошо, потому что, похоже, в Молдавии назревает не просто утро, а настоящий политический детектив. Экс-премьер Ион Кико заявил, что юристы уже вовсю точат перья и готовят документы для импичмента Майи Санду.
2: О, и в чем же обвиняет нашу евроинтеграторшу? Наверное, опять в чем-то сверхъестественном.
1: На самом деле, все намного более прозаично, потому что, ну, во-первых, систематическое нарушение Конституции — это вам ни разу не шутки, особенно если она молдавская. Точнее, даже если она и молдавская. Ну, а во-вторых, наверное, тут самое вкусное, да? Вот представь, родственники. Почему?
2: Так.
1: Оказывается, что двоюродная сестра президента числилась пресс-секретарем на госпредприятии, получала почти 7 кусков долларов в месяц, при этом, цитируем, фактически вообще на работе даже не появляется.
2: Ну, видимо, зарплату платили за красивые глаза, которые видели только купюры. Ну, погоди, а что там с другими родственниками и друзьями? Тоже на высоких должностях с окладами, в десятки раз превышающими средние по республике?
1: Слушай, ну а как иначе-то? Потому что там же демократия, европейские ценности и, конечно же, прозрачность.
2: Честность,
1: коррупция,
2: да.
1: Нарушение. Да быть такого не может. Такого просто не может быть в самой европейской стране. Ой, простите, уже совсем не сдерживаю иронию. Это примерно как следующее. Кумовство или на сватовстве, а еще говорят о борьбе с олигархами. Там каждый второй друг семьи теперь может быть топ-менеджером, а зарплаты такие, что, ну, простым гагаузам или же кишиневцам вообще просто даже и не снилось.
2: Ну, замглава Гагаузии уже призвал оппозицию действовать. Кику говорит, что пришло время, юристы в строю, народ, судя по всему, уже устал от таких европейских стандартов. В общем, скандал набирает обороты, все как и всегда, а мы пока лучше приготовим попкорн, ведь чем громче крики о прозрачности, тем громче хлопают двери кабинетов, когда туда заходят случайные родственники, так сказать.
1: Да, что-то мне подсказывает, что пороховая бочка явно накалилась. Но в любом случае, почему бы ей не накалиться? Пусть она там остается дальше себе в Молдове, мы и будем продолжать смотреть за развитием событий. Ну а пока переходим к музыкальной паузе, после которой мы тоже будем с вами разогреваться с помощью нашего шифробота и партнера нашего розыгрыша Катамараны.
2: Также уже готовьте наши социальные сети «Минская волна». У нас яркий розовый логотип. Подписывайтесь на нас, чтобы в ближайшее время не пропустить задание.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: лучших работ.
1: Ну что же, продолжим получать от этого лета все, даже если оно упорно сопротивляется. Поэтому сейчас мы немного прочтем ваши мысли. Вы, скорее всего, думаете, как провести эти выходные всей семьей, но в голову, наверное, ничего и не приходит. И тут на сцену выходим мы и говорим: есть такая партия! Есть такой досуг.
2: Несмотря на то, что, друзья, на выходных обещают много дождей, тепла мало, все равно можно запланировать, если даже не на эти, то на следующие выходные отправиться и прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, где сейчас расскажем в парке Янки Купалы у фонтана. А также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься, ну и погнали слушать условия нашего розыгрыша.
1: Между прочим, что вот этот один пригласительный рассчитан аж на 4 персоны, так что думайте, кого взять с собой. В любом случае, конечно же. Смотрите, что придется сделать. Во-первых, нужно проверить наш инстаграм «Минская волна». Пропустить его нереально, потому что там довольно узнаваемый наш логотип. Конечно же, нужно разгадать также и шифр, который был выложен в последний сторис. Свои варианты ответа можете прислать нам в Viber и Telegram 8029-1010-307, что мы там такое зашифровали. И, конечно же, в инстаграм ответ на сторис с пометкой вашего номера телефона, чтобы мы как можно быстрее смогли с вами связаться.
2: Ну и чтобы быстрее все это дело у нас пошло, дадим небольшую подсказку, что сегодня мы загадали одну из самых известных, я думаю, считалок детских.
1: Ну, надо, ну как минимум часть этой вот самой считалки. Ну и тем более, да, она хорошо всем известна. Главное только внимательно присмотреться к каждому из эмоджи. Итак, сегодня мы выбираем человека под номером 19. Угу. И, конечно же, вручим ему пригласительный на 4 персоны на катание на катамаранах. Прекрасно.
2: Идем слушать музыку и вместе с тем выбирать победителя.

0: Шифробот.
1: 8 часов 49 минут, а день в самом, или утро в самом разгаре, у кого как. Может, кто-то с ночной только что пришел, думает, боже мой, дайте отдохнуть, пожалуйста, потише. Но мы хотим сказать лишь то, что просчитаться можно в чем угодно. Да, в одежде, в которой вы вышли, возможно, сегодня не погоде, в сдаче, которую не додали. Но мы ни в коем разе не можем просчитаться в нашем победителе в интерактиве «Шифробот». Мы его нашли, вычислили и готовы уже наградить поездкой на катамаранах.
2: Напоминаем, что сегодня наше условие номерное было следующим. Мы искали человека под номером 19. Мы с этим абсолютно точно справились. Ну, как и вы справились с отгадыванием нашей сегодняшней загадки. Она звучала следующим образом. Тише мыши, кот на крыше.
1: Именно
2: как
1: так.
2: Как мы и говорили, главное немножечко погрузиться в детство, и все станет намного-намного очевидным. Сегодня с нашим заданием на 100% справился абонент под ником Милая. Она так и не раскрыла секретов, как можно к ней обращаться, поэтому пускай будет Милая. Приятно, когда тебя так называют.
1: Милая, любимая, да, да. Поздравляем.
2: Номер вас заканчивается на 6896, чтобы не было никаких кривотолков.
1: Ну вот теперь расчет
2: Людмила,
1: окончен.
2: Людмила, она сказала Людмила, все. Людмила,
1: Милая. Ну, ласково Мила можно, да, Милая. В общем-то, как бы мы вас ни назвали, в любом случае вы отправляетесь кататься на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах. Вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь, акула. Получайте незабываемый час романтики или семейного веселья и присылайте нам фотографии. Мы с удовольствием посмотрим, как вы провели время.
2: Да, замечательно. Сегодня у нас все проходит просто великолепно, но второй час тоже проходит уже немножко мимо
1: летит,
2: нас.
1: Летит, я бы сказала.
2: Главное, что эфир на волне 97.4 FM ни в коем случае не заканчивается. Он подходит к самому важному пиковому моменту. Это, конечно же, к выпуску новостей с Яной Довбенко, которую мы уже ждем в нашей студии. Поэтому не скучайте. Ну а пока рекламно-музыкальная пауза на МВ Радио.
1: Заряжаемся.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: радио. Реклама на Минской волне.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и над чем работает агентство НАСА.
0: Новости.
1: Министерство связи и Министерство транспорта согласовали типовой проект для размещения вышек сотовой связи возле автодорог. Об этом сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Он пояснил, что строить такие объекты в поле сложно из-за отвода земель и прокладки коммуникаций. Теперь разработано более простое решение. Вышки будут размещать прямо у фонарных столбов. Глава ведомства также напомнил, что к 2030 году стандарт ЛТЕ должен охватить 99% территории страны. Кроме того, утверждены целевые скорости мобильного интернета для разных типов населенных пунктов. Уборочная кампания продолжается во всех регионах Беларуси. Озимый ячмень уже убран почти с третьей площадей, и намолочено около 300 тысяч тонн зерна. Погодные условия вынуждают аграриев оперативно менять графики. Однако влага помогает наливаться поздним сортам в северных регионах. В хозяйствах также ведут заготовку кормов и ухаживают за сахарной свеклой и картофелем. Все основные технологические мероприятия уже проведены. По прогнозам, аграрии соберут урожай не ниже прошлогоднего.
0: К новостям в мире.
1: Германия намерена значительно раньше срока выйти на оборонные расходы в 5% от ВВП. Об этом заявил канцлер Федеративной Республики Фридрих Мерц. По его словам, этот показатель может быть достигнут уже к 2029 году. Напомню, на саммите в Гааге страны НАТО договорились увеличить траты на оборону лишь к 2035 году. Также Фридрих Мерц сообщил, что за последние 12 месяцев военные расходы европейских стран НАТО выросли. Это произошло более чем на 100 миллиардов евро. Доля Германии в этой сумме составила примерно четверть. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области и сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Ученые НАСА вывели зонд New Horizons из режима глубокой спячки. Он продлился рекордный 321 день. Сейчас зонд находится примерно в 9,5 миллиардах километров от Земли. Сигнал о пробуждении аппарата дошел до нашей планеты за более чем 8 часов. Сейчас НАСА завершает модернизацию программного обеспечения для упрощения обслуживания аппарата. После обновления зонд продолжит изучение внешней гелиосферы. Это поможет ученым лучше понять отдаленный регион Солнечной системы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 76 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: 9:09 в Беларуси. Всем привет, доброе утро.
5: Привет, привет.
4: Ну что, встречаем новый день, и у нас для вас есть порция утренней мотивации. Специально, так сказать, для тех, кто откладывал все до следующего понедельника или до следующего лета. В общем-то, слушайте, где-то далеко в ОАЭ обычный парень решил буквально взять себя в руки, и то в есть, ноги тоже.
5: То есть, да, представьте такой вот маленький момент, что он просто проснулся утром, посмотрел на себя в зеркало и сказал, почему бы и нет, и просто взял, похудел на 19 килограммов.
4: За одну
5: вот так
4: ночь?
5: Вот. Ну, со 109 на минуточку. А государство ему за это более 100 тысяч долларов выдало.
4: А, ну это уже, да, звучит как мотивация, это понимаю. Но на самом деле молодец. За то, что он просто стал лучше себя чувствовать, уже похвала. Хотя от одной вот только, как я и сказала, мысли, что тебе за это заплатили, я бы уже стала лучшей версией себя и лучше стала чувствовать.
5: Ну да, так что, пожалуй, сегодня стоит пройти этот день без всяких отговорок. Берем пример с этого парня и по делам. Поэтому еще раз говорим вам с добрым утром. И пускай день будет таким же легким. Ну, а мы продолжаем доготавливать наше утро на волне 97.4 FM. И, конечно же, вот наш рецепт из 3 ингредиентов на этот час.
4: Уже подпекается 2 трека. Расскажем о них и послушаем в конце часа. А пока можете заходить в наш Инстаграм и голосовать за тот, который больше всего вас зрительно привлекает.
5: Также в этом часе мы обсудим, а как купить джинсы, даже не заходя в примерочную.
4: Вот
5: а,
4: это
5: об
4: да,
5: этом поговорим, чудеса. Об этом поговорим уже ближе к середине часа.
4: И зачем Минску новая ветка метро? Разберемся с этим и просуждаем уже через несколько треков.
5: Ну, напоминаем, что вместе с вами треки слушают и, конечно же, замечательно проводят время Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы желаем вам прекраснейшего и великолепнейшего дня, но лучший день начинается с прекрасного утра.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Запасной аэродром.
1: Жень, тебя вчера в метро не видели? Ты что, теперь пешком?
2: Ну, вообще-то, на самом деле, да, потому что я пользуюсь метро только теперь при крайней необходимости, потому что живу близко к работе. Но прекрасно помню те самые времена, когда каждое утро меня аккуратно, так сказать, упаковывали в красную ветку, как сардину в банку. И знаешь, когда я увидел новости про четвертую ветку, на самом деле, мне она очень сильно понравилась, потому что хотя бы будущее поколение не узнает счастья, когда тебя запихивают там вместе с сотней людей.
1: Да, но соцсети, конечно же, взорвались, все пишут в комментариях: опять метро строят, а деньги, а зачем, а куда, а кому? Я прямо вижу этих людей, которые, наверное, живут рядом с работой и ходят пешком, поэтому им как бы все равно, ни холодно, ни жарко.
2: Да, на секундочку, ты прям видишь того человека, я
1: вижу.
2: Об этом сказал выше. На самом деле, даже еще помню те времена, когда площадь Ленина в 8 утра, ладно, об этом лучше не говорить, потому что лучше вздохнуть лишний раз, настолько это было проблематично. И ведь на самом деле, даже в тех же самых 70-х годах, ну, поговаривают, говорили, зачем нам эти 3 станции метро, мы на трамваях нормально кататься будем. Ну а сейчас, однако, половина Минска без подземки, как без воздуха.
1: Абсолютно так, и ведь главная боль — это она, родная, красная наша ветка, работает как самая загруженная артерия. Утром студенты, да, на работу все из Уручья едут, днем перехватывалки с Московской, вечером все обратно возвращаются. Даже ночью народ тоже едет. До которого часа метро работает?
2: Она работает сейчас, по-моему, до без 20 час, если я правильно помню.
1: Вот это я загнула до 3. Но это в праздничные дни, по-моему, оно работает по усиленному графику.
2: Да.
1: Ну, в общем-то, просто крикнуть порой хочется: дайте отдохнуть красной ветке метро. Придумайте еще, постройте новую.
2: Поэтому, на самом деле, здесь уже кольцевая ветка, которая планируется строиться, ну, скажем так, это не столько прихоть архитекторов, а по факту это как большая помощь для красной линии. И пока, ну, условно, кто-нибудь там на машине в пробке стоит на МКАДе, многие, наверное, понимают, что вот если бы кольцо уже проложили, то, может быть, сейчас снова пересел на метро. Особенно с ростом этих микрорайонов за кольцевой, то есть как Северный берег, Колодище, там, Зеленый...
1: Да хватает районов,
2: Зеленая гавань та же самая, да, они то все равно рано или поздно метро туда дойдет, просто это будет уже больше как вопрос времени.
1: Но Москва ведь тоже не сразу строилась,
2: конечно,
1: понятное
2: же
1: дело. Люди переживают, метро — это жутко дорого, хотя в сравнении с другими странами и городами у нас все очень демократично.
2: Да, потому что километр нашего метро — это, ну, не такие большие деньги, потому что грунтовка у нас спокойная, копаем открытым способом, ну, не как в Питере на глубине 70 метров. Ну и по факту новый щит купили, на секундочку. То есть надо технику загружать, а то обидится и встанет. Поэтому,
1: ну,
2: отлично.
1: Я уже представляю этого монстра под землей, обиженный щит.
2: Ну да.
1: Ну а еще говорят, что в метро, в отличие от автобусов, почти нет зайцев.
2: Это факт.
1: Ну, кроме тех, кто живут в зоопарках. А автобусы дотируются, а метро само себя кормит. И никого не увольняем. Пересадок станет больше, просто они покороче будут. Пару остановок на маршрутке, и все, ты на кольце.
2: Ну и, наверное, самое хорошее — это экономический эффект, потому что одно рабочее место на стройке тянет за собой до 9 других. Пока тоннели роют, заводы работают, зарплаты кипят, платят, и у всех хорошее настроение, потому что метро под землей — это как маленький локомотив, который тянет всю экономику за собой.
1: Так что четвертая ветка — это не про то, чтобы отобрать у кого-то деньги, это про будущее, чтобы наши дети через лет 20, да и мы сами, не стояли в пробках, а комфортно ездили по кольцу и вот вспоминали былые времена, смеялись над нашими красными страданиями.
2: В общем, стройка, конечно, пыльная да шумная, я сам понимаю, потому что как возле, помню, как еще возле Уручья там все рыли, как на Петровщине жил, тоже там хватало моментов, но и это мы тоже переживем. И когда через пару лет мы вернемся в метро, ну, мы зайдем на чистую, красивую станцию и скажем: о, я помню, как все это начиналось.
1: Ну, а зайцев, как всегда, поймают турникеты, никуда они не денутся. В общем, Минск растет, это прекрасно, метро развивается, увеличивается в своих масштабах, а мы следим за событиями и дальше. Впереди у нас не менее актуальные новости.
2: Но сначала небольшая музыкальная рекламная пауза на МВ-радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
10: Думаем, идея класс.
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: связи.
1: Алло!
2: Помним, был у нас должок, обещали, что расскажем, как купить джинсы, даже не заходя в примерочную.
3: Было-было.
2: Так вот, оказывается, есть лайфхак, который сэкономит вам нервы, время и все тому подобное. Дизайнеры дали схему, что нужно делать. Берем штанину, тянем вдоль руки, и вуаля, совпало с ладони до плеча, значит, сидеть будет идеально. Не дотянулось, будет коротковато. Свисает... Увы, вы в них утонете.
3: Но
2: записали? Молодцы.
3: Отлично, но на этом мы не остановимся, поэтому мы пошли дальше. А можно ли также измерить, скажем, ну, пиджак
2: можно.
3: Или рубашку? Оказывается, да, у дизайнеров тоже есть и другие фишки. Например, для рубашек возьмите воротничок и оберните вокруг шеи. Если концы сходятся без натяга, то ваш размер, пожалуйста.
2: Да, будет сидеть идеально. Ну и пиджак можно проверить так. Возьмите плечевой шов одной рукой, а другой дотянитесь до низа рукава. Если рукав заканчивается четко на уровне косточки запястья, значит, сидеть тоже будет супер. А если длиннее, будет выглядеть так, будто вы папины шлюбные надели.
3: Ну, а с другой стороны, чем это плохо? Это преемственность
2: оверсайз
3: поколения, на секундочку.
2: Оверсайз тоже можно в наше время. Главное, чтобы не меньше.
3: Так что запоминайте эти хитрости и берите их с собой в магазин. И, конечно же, расскажите потом, а на вас ли лично сработало или нет. Потому что, ну, у каждого все-таки человека антропометрия немножечко различается. И у кого-то руки там длиннее, у кого-то ноги там длиннее,
2: да,
3: или короче...
2: Уже нюансы.
3: Это
2: надо,
3: да,
2: проверить этот
3: Мы берем
2: лайфхак.
3: Стандарт. Ведь в конце концов 90-60-90 это тоже параметр, не которому надо соответствовать, а просто вот он в моде удобен. Ну, тут ничего
2: он
3: не поделаешь.
2: Он просто есть. И ничего с этим, да, не сделаешь. А мы тем временем можем пойти и настроить удачную нашу посадку, чтобы трек, которому вы отдадите свой голос уже в ближайшее время, звучал под конец часа и сидел идеально.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Удачная посадка».
1: Знаете, друзья, есть вещи, которые мы выбираем сами. Ну, например, кофе с молоком или без, дорогу короткую или с музыкой, или в объезд, да, настроение то же самое. Потому что утро может быть разным, солнечным, пасмурным. Вон, смотрите, какое свинцовое у нас небо. Но одно мы точно знаем, хорошее настроение не приходит само. Мы его сеем, как семечки в огороде, только в эфире.
2: Да, и тем более с помощью нашей удачной посадки. У нас сегодня здесь выбраны целых две аж семечки высшего сорта. Между прочим, они бодрые и очень мощные.
1: Тут поэтому, про нас?
2: Ну, в том числе. Поэтому можно голосовать за них уже прямо сейчас в нашем Viber Telegram 8029-1010-307 или же в нашем Инстаграме, где уже выложен удобный опросник. Семечки, конечно, могут быть для вас не совсем понятного сорта. То есть, что мы такое предлагаем? Это, знаешь, вот как эти, не знаю, фарцовщики в 90-е, да. Типа, привет, купи. Но давайте поэтому сразу продегустируем плоды.
1: Урожай хороший будет, обещаю.

0: Фури, Джор Маунтин и Эдже Коньо. Но вы слышите эту энергетическую бомбу, которая взрывает динамики с первых секунд. Мощный бас, латиноамериканский драйв и запоминающийся ритм. И, кстати, Коньо — это испанское сленговое слово, которое в контексте трека используют как эмоциональный возглас или для описания дерзкого поведения. В общем-то, если нравятся такие мотивы в четверг с утра, вы знаете, что делать.
1: Так что, если дерзкий сегодня — это про вас, голосуйте в Viber, Telegram 8029 10 10 307 или же в нашем инстаграме. Но с другой стороны, есть еще и трек под номером 2.

0: Foreigner с треком Tuesday. И, кстати, между прочим, сделанный в коллабе с My Neck, My Back. Foreigner смешал два хита в один. И получилось, ну, в принципе, такая классная, расслабленная, но в то же время энергичная смесь.
1: Мне это очень нравится.
0: Трек часто звучит у нас в эфире на секундочку.
1: Но просто
0: мы подумали, а почему бы немножечко не освежить и посмотреть на этот трек немножко с другой стороны, под новым соусом.
1: И вот такая получилась коллаборация. Если вы хотите ее послушать целиком, присылайте свои голоса за нее на Viber, Telegram 8029-1010-307.
0: Поэтому голосуйте. Ну а мы пока что уходим на небольшую музыкальную паузу, причем на русском языке.

0: «Дачная посадка».
1: Помнится мне, что сегодня, пару минут назад, говорили мы про то, что настроение как семена. И вот мы посеяли для вас две песни. Пришло время сбора урожая. Что же у нас проросло? Давай смотреть.
2: Так вот, Loneliness Tuesday и Fitty с My Neck, My Back, к сожалению, не дало того самого плода, мимо, на который мы рассчитывали. Но с другой стороны, потому что на самом деле даже сам оригинал уже начал немножечко приедаться. Это факт. Мы с ним хорошо знакомы.
1: А вот
2: конь. Но это уже совсем другая песня. Конечно же, совсем другой бас, совсем другой мотив. Ну, в общем, то, что про всех сегодня нас. Несмотря на то, что, как ты правильно заметила в предыдущем нашем с тобой диалоге, что небо сегодня, правда, свинцовое, настроению четверга, это не должно помешать. Это наше на то слово.
1: Я тоже соглашусь, что песня «Коню» идеальна для того, чтобы хоть чуть притормозить в этот день, подзаправиться настроением, энергией, ну и идти делать великие дела. Мы надеемся, что у каждого они сегодня будут, поэтому дадим вам вот этой мотивации, этого заряда прямо сейчас.
2: На самом деле она нам тоже нужна, потому что на этом наш день не заканчивается, хотя заканчивается наш эфир. Большое спасибо, что были с нами все эти три часа на Минской волне, на волне 97.4 FM. Напоминаем, что с вами было «Улетное утро». Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы говорим вам пока. А точнее, до скоро. Будем встречать пятницу вместе. Наконец-то.
1: Ура!
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают правоохранители и какой рекорд зафиксировали в июне.
0: Новости.
1: Президенты Беларуси и Узбекистана провели встречу накануне официальных переговоров. Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за приезд и выразил готовность обсудить как открытые, так и закрытые темы. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в этот раз привез с собой более 230 компаний и предпринимателей. Официальные переговоры с участием делегации состоятся сегодня. 8 курьеров телефонных мошенников задержаны в Беларуси за минувшие сутки. Об этом информирует МВД. У них изъято около 20 тысяч рублей и ювелирные изделия. Всего за сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках аферистов. Большинство попыток обмана удалось предотвратить. Тем не менее, мошенникам все же удалось обмануть около 40 человек. В ведомстве предупреждают, чаще всего злоумышленники обманывают граждан при покупке товаров в интернете. Также аферисты используют телефонные звонки от имени недолжностных лиц и действуют через социальные сети.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о выводе дополнительного контингента американских войск из Европы. Об этом сообщает ТАСС. По словам американского лидера, данный вопрос будет зависеть от успеха переговоров по Гренландии и от ситуации вокруг Ирана. Он также отметил, что масштабных боевых действий сейчас не ведется. Новостям регионов. Сеть молочно-товарных комплексов расширяют в Минской области. Например, в Столбцовском, в Солигорском районе построят 6 профилакториев. Один из них готовят к открытию в хозяйстве Добрица. Там установили домики для телят, оборудовали кормовую кухню и скоро завезут первых животных. Хозяйство наращивает производство молока и уже строит вторую очередь комплекса. Параллельно аграрии ведут второй укос трав и закладывают корма, несмотря на дождливую погоду. И в завершение выпуска. Минувший июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура превысила 20 градусов по Цельсию. Этот показатель более чем на 3 градуса превышает климатическую норму. Предыдущий максимум был установлен годом ранее. Специалисты связывают это с глобальными климатическими изменениями и предупреждают о растущих рисках для людей и инфраструктуры. Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана в июне также достигла исторического максимума.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и что помогает от депрессии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси назначил генерал-майора Владимира Белого заместителем министра обороны. Глава государства подписал соответствующий указ. Ранее он занимал пост начальника Главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Кроме того, генерал-майор Александр Науменко освобожден от должности заместителя министра обороны. Он уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы. С 1 июля банки Беларуси начали сбор цифрового отпечатка устройства и геолокации для защиты финансов граждан. Об этом напомнили в Нацбанке. Цифровой отпечаток – это технический профиль без персональных данных. Он позволяет выявить подозрительные входы. При несовпадении параметров система автоматически блокирует операцию. Свыше 90% хищений совершается, когда граждане сами передают деньги мошенникам. В стране действует единый механизм безопасности. Он объединяет банки, правоохранительные органы и бдительность населения.
0: К новостям в мире.
1: Литва стала первой страной НАТО, направившей на оборону более 5% от ВВП. Об этом сообщают местные СМИ. Также в лидерах по отчислениям находятся Эстония, Латвия и Польша. Средний показатель по альянсу составляет примерно 3%. Отмечу, на саммите НАТО страны заключили новые контракты на 50 миллиардов долларов и обязались наращивать производство. К новостям регионов. 4 пожара зарегистрировано на территории Минской области за последние сутки. Об этом рассказали в МЧС Беларуси. Возгорания произошли в Минском, Смолевичском районах и городе Слуцке. Погибших и пострадавших нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Вещество из ягод барбариса способно конкурировать с синтетическими антидепрессантами. К такому выводу пришли российские ученые. Это природное соединение под названием берберин связывается с теми же участками белков, что и обычные лекарства. После проверок на животных и людях берберин может стать основой для нового препарата против депрессии. Он потенциально окажется дешевле и безопаснее синтетических аналогов. Сегодня депрессия входит в тройку самых распространенных заболеваний в мире.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Буйвила, и сегодня я хочу узнать, кто такие тролли в интернете.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Троллинг – это когда кто-то намеренно злит людей в интернете. Слово пришло из рыбалки. Тролль закидывает уточку и ждет, пока клюнет. В сети тролль оставляет провокационный комментарий. Другие пользователи начинают спорить, разгорается конфликт, а тролль может уйти или просто подливать масло в огонь. Троллей можно встретить везде – в YouTube, блогах, соцсетях и на форумах. Троллинг бывает разным. Первый вид – скучающий. Человеку нечем заняться. Он пишет негативный комментарий, завязывается спор и день становится веселее. Второй вид – заказной. Конкуренты хотят насолить сопернику и готовы платить троллям за грязные комментарии. Третий вид – троллинг для доверия. Некоторые бренды специально подкалывают конкурентов, чтобы показать себя своими. Это как дружеская пикировка, но с умом.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, не

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве финансов и какую разработку представили в Германии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с лидером Узбекистана. Александр Лукашенко подчеркнул, что готов к откровенному разговору по любым вопросам. Шавкат Мирзиёев поблагодарил за прием и отметил, что после исторического визита Александра Лукашенко в Узбекистан отношения между странами вышли на качественно новый уровень. Сегодня переговоры продолжаются в узком и расширенном составах. Министерство финансов установило новую стоимость акцизных марок для табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, до конца года марка на самоклеящейся основе стоит 8 копеек, для остальной продукции – 3. С 1 января эти же марки подорожают на 10,4 копеек соответственно.
0: К новостям в мире.
1: Пассажирский автобус врезался в здание в США, об этом сообщает телеканал Fox News. Инцидент произошел в штате Мэриленд. В результате происшествия пострадали около 30 человек. Состояние как минимум одного из пострадавших оценивается как критическое. В аварию также попали 7 автомобилей. На месте работают экстренные службы, причины происшествия выясняются. К новостям регионов. 2 ДТП произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Аварии зафиксированы в Солигорске и Вилейском районе. Всего в инцидентах пострадали 5 человек. Одного из них доставили в больницу. По фактам ДТП проводятся проверки. И в завершение выпуска. Мягкую перчатку и экзоскелет разработали немецкие ученые. Устройство возвращает подвижность парализованным рукам. Оно использует пневматические приводы и считывает сигналы мышц предплечья. Алгоритмы машинного обучения анализируют эти сигналы и с точностью до 97% определяют намерения человека. Легкая тканевая конструкция и недорогие материалы делают разработку значительно доступнее традиционных реабилитационных устройств.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: России.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: А вот и я, друзья, между делом, снова здесь Ника Романова, чтобы создавать настроение прекрасное, конечно же, ну и заодно вводить вас в курс дела.
0: В курсе дела.
1: Таллин пригрозил МОК блокировкой европейского финансирования из-за допуска россиян. Эстония официально обратилась к еврокомиссару по спорту с требованием пересмотреть механизмы финансовой поддержки Международного олимпийского комитета. А причиной тому послужило решение МОК вот совсем недавнее допускать российских и, по-моему, даже белорусских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе. Министр культуры Эстонии Хейди Пурга, не знаю уж куда у нее там ударение, допустим, что так, направила соответствующее письмо в Брюссель, в котором настаивает, что Евросоюз не должен выделять средства организации, идущие, по мнению Таллина, на уступки стране-агрессору. Спорт, говорит, не является целостно нейтральным. Он всегда несет в себе определенный посыл. Вопрос в том, отстаиваем ли мы свои принципы или отступаем от них. Вот так вот эта самая Пурга и прокомментировала свое заявление. Ну и если следовать, конечно, ее логике, то и израильских спортсменов нужно было исключить из-за Газы, и американских из-за Ирака, Афганистана. Ну а если нет, значит, речь идет исключительно о геополитическом заказе на выдавливание России. Слушайте, ну, во-первых, угроза лишить МОК европейского финансирования — это уже как-то само по себе смешно. Ведь бюджет Олимпийских игр на 90% формируется за счет продажи прав на вещание, в основном из США, и спонсоров. А европейские государственные дотации для МОК – это сущие копейки. Такое заявление делает не грозным оппонентом Таллин, собственно, а показывает отчаянное желание быть услышанными любой ценой. Ну, раз вот эта самая Пурга вставила свои 3 копейки, то я тоже ставлю. Что я, рыжая, что ли, в конце концов? Я все-таки блондинка, пусть и крашеная. Ну, а ничего, собственно, что МОК специально создавался как площадка для диалога через соревнования, а не как инструмент для изоляции. Ну, ладно, она ж из Эстонии, до нее ж пока дойдет. А вообще, эта Пурга такими заявлениями, конечно, полностью оправдала свою фамилию. И Пурга же явление, которое длится совсем недолго, но создает при этом шум и плохую видимость, и из-за которой не видно главного. На Олимпиаде выступают конкретные люди, которые не запускали ракеты, не принимали политических решений. Наказывать их — значит расписаться в собственной беспомощности перед властями Кремля.
0: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: 97.4 FM.
1: И правильно делаете, что слушаете и Лето, и МВ Радио, потому что сейчас еще и приветы можете услышать в прямом эфире в свой адрес. Кстати, для них существует Viber, Telegram 8029-1010-307, также номер для СМС 9704.
0: Эфирный чат.
1: Есть кое-что от Оксаны. Привет моей мамочке, любимой Ангелине Павловне Светоч. Здоровья тебе, терпения. Я очень тебя люблю. Вот такие трогательные слова поддержки от дочечки. Супер просто. Привет вам обеим. Действительно, держитесь в этот день. Чуть-чуть осталось и выходные. От Максима есть кое-что. Хочу передать привет Шлапову Владиславу. Братишка, не грусти. Ой, все будет хорошо. А что такое? Владислав, чего это вы там носы решили повесить сегодня? Держитесь, что бы там ни происходило вокруг вас. И вообще, запомните, в любой непонятной ситуации просто включайте любимые песни и любимую волну. Ну, вы сами знаете, какое. А, ну еще и Максиму можете позвонить, спасибо сказать.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи!

0: встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Слушаем наше.

0: нас в эфире, друзья, никакой лжи, исключительно достоверная информация. Например, из уст Яны Довбенко. Ян, привет.
1: Привет, Ника. Добрый день, дорогие слушатели. Ника, скажи, ты любишь шоколад?
0: Обожаю. Обожаю. Я вот, у меня просто шоколадомания какая-то.
1: Как я тебя понимаю.
0: Да, и слушай, и недавно, ты знаешь, я такой необычный шоколад пробовала. Мне из Владивостока привезли в качестве гостинца, сувенира. Mm-hmm. Там, представляешь, выпускают шоколад с морской солью, с морской капустой и даже с морским гребешком. Я вот это пробовала.
1: Это для гурманов каких-то прям шоколад. А ты, кстати, знаешь, что запах шоколада может способствовать красивой фигуре?
0: Нет, не слышала.
1: А вот что нужно делать, чтобы добиться такого эффекта, расскажу в выпуске новостей.
0: Давай.
2: Нильская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси провел переговоры в узком составе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко подчеркнул, что эта страна входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси и занимает третье место среди государств СНГ. Стороны поставили цель довести товарооборот до 2 миллиардов долларов. Также речь шла о совместном производстве карьерных самосвалов и тракторов. Кроме того, глава государства отметил успешное сотрудничество в сфере сельского хозяйства и переработки продукции. Более 11 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети планируют отремонтировать в Беларуси в этом году. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. Он подчеркнул, что критерий качества при проведении этих работ является первостепенным. Министр потребовал устранить дефекты в дорожных работах, чтобы гражданам не приходилось жаловаться на их повторное появление. Для повышения качества будут использованы новые современные подходы и технологии. Этот передовой опыт распространят на всю страну.
2: К новостям в мире.
1: Военно-воздушные силы Эстонии возобновили набор солдат срочной службы. Об этом сообщают эстонские СМИ. Такой набор в стране не проводили более 20 лет. Все они будут служить в дивизионе противовоздушной обороны. Солдаты будут обучаться управлению современным зенитно-ракетным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения вертолетов, самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 40 километров. Отмечу, службу будут проходить в том числе одна девушка. К новостям регионов. ДТП произошло в Вилейском районе. Об этом информирует ГАИ. Инцидент зафиксировали на 78-м километре дороги Р-58 Минск-Мядель. Пенсионер за рулем грузового автомобиля на закруглении дороги не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в стоявший там грузовик. Так пострадали водитель первой машины и трое его пассажиров. Все они получили телесные повреждения, госпитализация не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка. И в завершение выпуска. Запах шоколада способен повысить эффективность тренировок. К такому выводу пришли ученые из Малайзии. В эксперименте молодые люди вдыхали аромат во время занятий натощак. Запах темного шоколада заметно повышал выносливость, и участники выполняли примерно на 18 повторений больше, чем без обонятельного стимула. Молочный шоколад обладал не таким сильным эффектом. При этом нагрузка субъективно не ощущалась тяжелее. Ученые связывают такой эффект с реакцией организма на запах пищи еще до ее употребления.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 76 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом портал Млынбай вот что нам сообщает. На светофорах Беларуси начали отключать таймеры. Например, это заметили у себя жители Могилева. В ГАЭ пояснили, что это связано с целями безопасности, да, так как цифры провоцировали водителей и пешеходов на ускорение в последнюю секунду. Так называемый эффект последней секунды, что увеличило риск ДТП. Тем временем водители, наоборот, между прочим, считают, что без таймера гораздо сложнее оценить дистанцию и принять решение о проезде перекрестка. Уточняется, что в Минске, именно в Минске, данная практика внедряться не будет. Таймеры оставят у нас здесь как есть. Ну а Яника Романова, между прочим, на МВ-радио запускаю свой таймер в эти секунды. Обратный отсчет до игры из песни «Слов не выкинешь», которая состоится буквально через несколько минут и в которой вы сможете получить сертификат на посещение центра «Пиксиленд». Так что не пропустите условия и обязательно участвуйте.
0: Минская волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: быть счастливым очень даже просто в такую погоду, не очень радостную, потому что есть такие интересные, замечательные места для досуга, как Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи, для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У нас на кону, билет на посещение Пиксиленда. Ну и сегодня я решила объявить в нашем эфире, друзья, ностальгический четверг. Нашла для нас зажигательную композицию из далекого прошлого группы «Нана» «Фаина». Будем с вами слушать. Одно слово во фрагменте будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать нам на Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Будете сегодня 37-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите Пиксиленд от нашего лица. Итак, задание.
1: Какого слова?

Как слышите, Шинанай да опа, Шина-Шинанай, мы решили не запикивать, чтобы как-то не усложнять вам жизнь. Поэтому уверена, каждый справится с этим заданием. Осталось единственное, что оказаться 37-м по счету. И еще раз напоминаю координаты. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Для СМС 9704 нужно прислать то, что было запикано.

0: на высокой ноте.
1: А у нас здесь, кстати, высокие ноты и запиканные слова. Уникальная комбо на МВ-радио, которая позволяет получить приятные подарки от наших партнеров и посетить интересные места. Например, такие как Пикселенд, развлекательный центр для всей семьи. Здесь есть комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье. Что вам еще, собственно, нужно? А, самый большой стеклянный лабиринт, возможно, в СНГ и интерактивные фотозоны в придачу? Тогда да, это все в Пикселенде. На ТРЦ. В ТРЦ Червинском, вернее, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
0: Из песни слов вытянешь.
1: Ну и сегодня, чтобы получить билет в Пикселенд, мы ностальгировали вместе с Наной под их знаменитейшую Фаину. Кстати, в этом году этой самой Фаине, друзья, исполнилось уже 35 лет. Но удивительный факт, сколько бы ей ни исполнилось, она по-прежнему всегда будет моложе меня. Стерва! Я не знаю, как еще назвать вот ее после этого. Ладно, друзья, одно слово было запикано во фрагменте, ваша задача была его вычислить. И интересные были, между прочим, варианты. Знаете, «Ах, не до тебя» кто-то прислал Фаина Фаина. «Ах, какое имя» Фаина Фаина. Но на самом деле большинство правильно прочувствовали, что там слово «люблю». Давайте это проверим.
0: Правильный ответ –

0: Слышали, да? Конечно, люблю, там было написано, да. Ой, вернее, пропето, друзья, но мне-то нужен был именно 37-й по счету с правильным ответом. Я вот думала, ну вот может так случиться, вот такое совпадение, чтобы Фаина выиграла и стала 37-й. Ну нет, ни одной Фаины пока на белорусской земле, похоже, среди, по крайней мере, наших слушателей не зафиксировано. Поэтому побеждает у нас Ольга, 0836, последние цифры номера. Олечка, мы вас поздравляем и с тем, что вы не Фаина, и с тем, что вам сегодня повезло, вам достается билет в Пиксиленд. Так что обязательно им воспользуйтесь, посетите это место, а потом расскажите нам, как все прошло.
1: Из песни слов выкинешь.

0: сейчас у микрофона самый-пресамый лучший из лучших, да что там, бомбический Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну, после такого описания надо как-то...
0: Соответствовать.
1: Да, потому что это интересно, ты, конечно, сделала шаг, ну да ладно.
0: Ой, ты посмотри, как растерялся, раскраснелся у меня тут. Ну, новости-то хоть не растерял, пока нес.
1: Нет, новости все с собой. Поэтому давай я тебе задам один вопрос. Угу. Вот ты любишь ходить по магазинам?
0: Конечно, когда есть деньги, и, конечно, нет, когда денег нет.
1: Не знаю кто, не знаю как, но дайте денег просто так. Я тебя могу понять. Ну вот смотри, вот давай выделим продуктовые магазины. Вот туда ты любишь ходить?
0: Не очень. Я сейчас на доставку перешла, честно, очень удобно.
1: Тоже хорошее дело. Можно пакеты по улицам не таскать.
0: Да, и на этаж еще поднимают тебе.
1: Я согласен. А вот смотри, если бы ты любила чеснок, вот ты бы его закупала впрок, например?
0: Нет, мне негде хранить.
1: Вот смотри, один фермер решил, что чеснока, в принципе, много не бывает. Ну, он решил поспорить с теми людьми, кто этот продукт не особо любит, и вырастил такую внушительную луковицу чеснока. Да, можно сказать и так. Причем такую, что, ну, ей можно буквально пугать людей.
0: Серьезно?
1: Да, таких размеров. А что же там, какой рекорд он поставил, я расскажу более подробно через несколько минут.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Товарооборот Белоруссии и Узбекистана можно нарастить до 2 миллиардов долларов в год. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с лидером центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко уверен, что такой цели можно достичь к 2030 году. Политик предложил коллеге выполнять задачу за счет укрепления взаимодействия в ряде сфер, в их числе машиностроение, сельское хозяйство и медицина. Цена. Жители компании Беларуси полностью обеспечены топливом. Об этом заявили в концерне «Белнефтехим». В объединении отметили, что все потребители могут взять необходимое количество ресурсов. Сейчас спрос на горючее растет из-за ряда факторов. Среди них проведение сельхозработ и поездки людей на машинах в сезон отпусков. В компании подчеркнули, что производители и заправки заранее подготовились к таким ситуациям. Соответственно, они не должны влиять на топливный рынок Беларуси.
2: К новостям в мире.
1: Президент Венгрии Томаш Шуйок отклонил предлагаемую поправку Конституции страны. Правовой акт предполагал, что глава государства должен покинуть свой пост в течение месяца. Однако политик отказался подписывать документ. Деятель уверен, такое изменение негативно скажется как на ситуации в стране, так и на всем Национальном институте президентства. Напомню, новое правительство Венгрии желает добиться отставки главы государства, поскольку его выбирал старый состав парламента. К новостям регионов. Более 40 тысяч школьников уже посетили летние лагеря Минской области. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, речь идет о тех ребятах, кто отдыхал в течение первой смены. В их числе около 1000 детей с особенностями развития. Специалисты подчеркивают, что для юных гостей подготовили насыщенную программу событий. Например, ребята приняли участие более чем в полутора тысячах спортивных, культурных и патриотических мероприятий. И в завершение выпуска. В Великобритании фермер вырастил самый большой чеснок в мире. Вес уникальной луковицы составляет 1,750 кг, а ее диаметр практически достиг отметки в 20 сантиметров. Такие параметры уже подтвердил представитель Книги рекордов Гиннесса и внес в нее новую запись. Отмечу, что сам фермер имеет уже 5 аналогичных достижений.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом здесь снова я, Ника Романова, и должна признаться, что время обеда вызвало во мне неподдельный здоровый интерес к теме правильного питания, вернее, правильного поедания этого питания. Предлагаю вместе разобраться, чтобы этим летом быть в своей лучшей форме.
0: Здоровый интерес.
1: Признайтесь честно, когда вы последний раз во время приема пищи смотрели себе в тарелку или в лучшем случае в стену, а не в экран смартфона или телевизора? Удивительно, но то, как мы едим, влияет на фигуру сильнее, чем то, что мы едим. Исследования японских диетологов показывают, если человек ест, отвлекаясь на сериал или новости, он съедает в среднем почти на 20% больше, потому что его мозг не получает вовремя сигнала насыщения. Он занят обработкой совершенно другой информации. И если вы при этом еще и очень быстро едите, то просто не даете организму шанса сказать «стоп», когда ему это необходимо. Но есть лайфхак. Попробуйте принимать пищу в полной тишине или с приятной спокойной музыкой на фоне. Ешьте обязательно ножом и вилкой. Кладите приборы на стол после каждого кусочка. Вот так вы замедлите это все мероприятие. Растяните удовольствие минут на 20, и вы удивитесь, что наелись меньшей порцией. Голова, друзья мои, главный орган пищеварения. Учитывайте это, берегите его и заодно свое прекрасное тело.
0: Здоровый интерес.

0: на Минской волне.
1: Не знаю, как насчет яркого лета, будет ли уже оно, но необычное мы получили в этом году точно, потому что такого июля я еще не припомню. И вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем плюс 15, плюс 21. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза, ветер юго-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, вечером 12-14.
0: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают банки Беларуси и какие аккумуляторы могут появиться в будущем.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан устанавливают стратегическое партнерство между собой. Соответствующую декларацию подписали президенты двух стран. Документ нацелен на углубление сотрудничества официальных Минска и Ташкента в ряде сфер. В их числе промышленность, сельское хозяйство, логистика и взаимодействие между регионами. Глава нашего государства уверен, что декларация улучшит сотрудничество Беларуси и Узбекистана в других направлениях. От торговли до культуры. Банки Беларуси нацелены на разработку собственных технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, отечественные финансовые учреждения направляют довольно большое количество ресурсов на создание нейросетей. Руководитель уверен, такая политика позволит компаниям вывести на рынок продукт именно для жителей и организаций нашей страны. Кроме того, национальные системы ИИ должны снизить затраты банков по разным направлениям.
0: К новостям в мире.
1: Германия начнет закупать у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом заявил канцлер европейской страны Фридрих Мерц. По его словам, такое решение позволит официальному Берлину значительно усилить свои оборонные возможности. Вместе с тем, политик отметил, Германия продолжит работать над созданием аналогичных боевых систем на пространстве Европы. Кроме того, Берлин намерен довольно быстро нарастить свои расходы на оборону до отметки в 5% от ВВП. К новостям регионов. Обновленный туристический инфоцентр начал работать в Воложине. Здание получило современную внутреннюю отделку, что должно повысить комфорт потенциальных посетителей. Представители учреждения готовы помочь путешественникам с составлением маршрутов по Воложинскому району. Также специалисты могут рассказать о самых интересных местах региона и показать их миниатюры. Всем желающим предлагают приходить в центр со вторника по субботу. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая представила новое поколение ядерных батарей. Речь идет об элементах на одном из изотопов углерода. Девайс улавливает электроны при распаде вещества и преобразует их в электричество. По словам специалистов, они смогли увеличить мощность своего изобретения в 2.5 раза по сравнению с прошлой версией. Также оно стало более компактным и требует меньше радиоактивного материала. Тем не менее, батарея все еще не предназначена для обычных устройств, например, смартфонов. Однако ядерный элемент потенциально может питать маломощные аппараты на протяжении сотен лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 19 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какой материал протестировали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом развития атомной энергетики. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с лидером Центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск может предоставить Ташкенту знания по многим направлениям, в их числе обучение специалистов для

0: АЭС и автоматизация энергетической сферы. Напомню, Узбекистан начал строительство первой в стране атомной электростанции. Власти далекого государства уже подтвердили интерес во внедрении опыта Беларуси. Количество киберпреступлений в нашей стране выросло. Такой информацией поделились в Министерстве внутренних дел. В ведомстве сравнили ситуацию за первые 6 месяцев этого и прошлого годов. Сейчас показатель вырос примерно на 10%. Специалисты отмечают, что преступники постоянно используют новые способы обмана людей. Чаще всего белорусы теряют деньги из-за покупки несуществующих товаров в интернете. Потому правоохранители призывают людей быть крайне внимательными.
1: К новостям в мире.
0: Средняя заболеваемость раком во всех странах может вырасти практически вдвое к 2050 году. Такой прогноз опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Специалисты считают, что люди будут чаще страдать от онкологических заболеваний из-за усиления ряда факторов. Среди них лишний вес, недостаточная физическая активность, плохое питание и загрязнение воздуха. Потому эксперты призывают все страны усиливать меры профилактики, диагностики и лечения раковых недугов. Новостям регионов. Более 30 километров водоснабжающих сетей заменили в Минской области. О таких результатах за первые 6 месяцев года рассказали в ЖКХ Центрального региона. Ответственные службы выполнили и ряд других работ за указанное время. Например, предприятия ввели в строй ряд новых объектов. В их числе скважины для забора воды в Копольском и Слуцком районах. А в агрогородке Слобода Смолевичского региона заработали новые очистные сооружения. И в завершение выпуска. Команда ученых из США испытала потенциальный материал для строительства сооружений на Луне. Исследователи создали вещество из искусственного грунта спутника нашей планеты. Затем пластины из такого соединения тестировали на Международной космической станции в течение полугода. Анализ показал, что воздействие солнечной радиации даже усилило прочность материала. Потому специалисты считают, что их разработка поможет освоению Луны в будущем.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Лето на дворе, а значит, в тренды залетают летние десерты. И один из таких хочется повторить уже сегодня. Заморозьте очищенную дыню, затем добавьте внутрь молоко или сливки и взбейте все до нежной кремовой консистенции. И, кстати, что приятно, этот трюк можно провернуть практически с любым фруктом или ягодой. Манго, арбуз и даже лимон поддается этому правилу. Так что держите трендовый рецепт на заметку и не бойтесь экспериментировать.
1: Смотрим.
3: Одна из самых обсуждаемых пар в мире прямо сейчас – Ангелина Николу и Иван Биркус. Руферы, которые покорили Empire State Building в Нью-Йорке и в целом весь интернет. 1 июля 2026 года Иван сделал Ангелине предложение на вершине шпиля. Перед этим пара развернула баннер с надписью «Когда сила любви превзойдет любовь к власти, мир познает покой». Выйдя из зала суда, молодые люди отправились в метро, перед этим позволив журналистам сделать видеозаписи их поцелуя. В итоге суд Манхэттена принял решение в отношении российских руферов. Их отпустили под условное освобождение. Но, однако, это не значит, что дело закрыто. Ребятам предстоит явиться в суд по первому вызову уже в августе. Так что пока они на свободе, но с обязательствами. Будем следить за развитием событий.
1: Слушаем.
3: И за ночь после этого видео завирусилась песня, созданная с помощью искусственного интеллекта. Песня о двух людях, которые хотят подняться выше всего шума, встретить рассвет и на одну ночь забыть обо всем. Комментаторы подключились, им очень полюбился этот трек, они уже отмечают Зиверт в комментариях, в надеждах, что Юля лично исполнит этот трек.

0: Пока.
1: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
2: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Слушаем наше.

0: на «Минской волне».
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и чем грибы удивили ученых.
0: Новости.
1: Беларусь готова поставлять продукцию для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом заявил президент нашей страны в рамках переговоров с лидером Центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. По словам Александра Лукашенко, речь идет об экспорте разных продуктов питания, в их числе замороженное мясо, сахар и масло. Также официальный Минск намерен наладить поставки и других изделий, от лекарств до мебели и техники. Власти Беларуси обновили правила организации выставок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается экспозиций как внутри нашей страны, так и в других государствах. Например, документ определяет порядок подготовки и утверждения календаря наиболее значимых мероприятий. На таких событиях представители Беларуси обычно заключают новые договоренности с зарубежными партнерами. Правовой акт в том числе описывает систему оценки результатов подобных выставок.
0: К новостям в мире.
1: Железнодорожное сообщение временно ограничили в одном из регионов Италии. Ситуация развернулась в юго-восточной части страны. Специалисты обнаружили повреждения ряда путей. Из-за этого ответственным службам пришлось приостановить движение всех местных поездов. Через некоторое время ущерб инфраструктуре удалось компенсировать, и составы вновь отправились к точкам назначения. Правоохранители считают, что причиной всей ситуации стала намеренная диверсия. Полиция расследует произошедшее. Новостям регионов. Автопарки Минской области получат около 65 новых автобусов до конца года. Об этом сообщили в компании Минобл-Автотранс. Машины поступят перевозчикам в Борисове, Дзержинске, Жодино, Смолевичах и Фаниполе. Например, организации смогут вывести на маршруты автобусы «Неман». Они способны вмещать около 30 человек. Также власти центрального региона планируют запустить 25 пригородных автобусов по маршрутам Минского района до конца года. И в завершение выпуска. Грибы могут сообщать друг другу о загрязнении почвы. Так считает группа ученых. Специалисты изучали взаимодействие одного вида грибов и тополей. Вместе они формируют особые подземные сети. От них оба вида живых организмов получают необходимые питательные вещества. Исследователи выяснили, что биологический комплекс остро реагирует на воздействие рядом металлов. При этом грибы могут передавать сигнал о негативном эффекте на большие расстояния внутри сети мицелия. Ученые предполагают, что такая связь должна предотвращать отравление грибов разными негативными веществами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет! На Минской волне классное настроение круглый год, да. И у меня есть, Володя, лайфхак для тебя.
2: Ну-ка.
1: Если ты не хочешь, чтобы в твоей шубе, в твоем пуховике завелась моль, ты можешь носить ее здесь и сейчас.
2: Ну, конечно, в такой температуре. Чего нет? Как ты говоришь, выйти проветриться.
1: Выйдите, проветритесь.
2: И галоши надену еще. Вообще будет замечательно.
1: В этом году фэшн у нас по полной программе. Но, кстати, все модные блогеры говорят о том, что температура плюс 20 идеально для того, чтобы надеть тот самый многослойный образ. Ты выбираешь футболку, так, рубашку, так, тренч, те самые галоши, как ты сказал,
2: и,
1: шляпу. И шубу. Ну все, это антимодный образ готов. Но зато моль никакая не заведется в ваших
2: И не оборачивайтесь
1: шубах.
2: Назад, потому что знаю, что люди делают пальцем у виска. Крутят.
1: А мы не обращаем внимания, мы потому что уже такие, знаешь, выстроили свои границы.
2: Мы не смотрим на чужое мнение и не прислушиваемся к чужому совету, да?
1: А советы свои вы сами себе посоветуйте. Ты же знаешь наш принцип, наше кредо. Да, друзья, это как дома шоу, вернулись ваши динамики, 5-12. 12 вечера. Это говорит о том, что рабочий день у многих завершается. Я уже слышу, как многие моют чашки, выключают компьютеры и завершают все свои важные дела на
2: работе.
1: Да,
2: самое главное, что прекрасная музыка, которая будет подталкивать домой, замечательное настроение и хорошие призы, которые мы сегодня будем в первом и втором часу наших программ разыгрывать. Так что оставайтесь с нами. С нами действительно интересно.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну давай, спрашивай. Вот как я люблю провести выходные? Давай, спрашивай.
2: А не буду спрашивать.
1: А ты знаешь?
2: Я сломаю стереотип.
1: Давай, ладно.
2: Рассказываю. Смотри, ты любишь море.
1: Да.
2: Я люблю море.
1: Да.
2: Наши слушатели обожают море.
1: Обожают.
2: И если в этом году вы еще ни разу не видели хоть глазком настоящее море и в целом до воды не добирались, ну только к той, которая за окном,
1: которая
2: у нас
1: зацвела,
2: бывает,
1: да.
2: Настоятельно рекомендуем очутиться на выставке, которая называется «Небо река», потому что, Володя, там находится 500 тонн воды. Вот.
1: Ого.
2: Единовременно это уникальное пространство, которое вас окунет в мир. На площади, кстати, 2300 квадратов, там текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Все это проходит в Доме экспериментального искусства по адресу Минск, проспект Машерова, 15/1. Поэтому, друзья, не надо отчаиваться и грустить о том, что погода не шепчет. Мы можем сами себя развлечь и поучаствовать в игре, которая называется «Перепелка». У нас 2 билета на кону.
1: Да, я думаю, что прямо сейчас я все расскажу по условиям. А это очень просто. Мы сегодня ничего не меняли. Вы услышите фрагмент, который сгенерировал искусственный интеллект. Сегодня с нами работает Макс. Вот. Мы попросили: Макс, давай что-нибудь такое из нулевых, может быть, найди. Что-нибудь то, что очень хорошо и очень многие знали. Но текст не меняй, а измени составляющую музыкальную. И желательно, чтобы эта составляющая была чем-то из 18 или 19 века. Макс сказал: это же мое, с удовольствием. Поэтому ваша задача — услышать музыкальную композицию сейчас, узнать, кто исполнял в оригинале и как она называлась. Под номером
2: 9 сообщение станет победным. Давайте слушать. И я сразу предупреждаю:
1: давай.
2: Это не радиокультура.
1: 8029 1010 307. Вайбер, Телеграм. Ждем.
0: Перепелка.

0: Ждем ваши ответы.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: А я тебе говорил, что в этой перепелке очень много смогут узнать этих исполнителей. А многие просто ошибутся. Почему? Потому что посчитают, что это современные исполнители.
2: Ну, Володя, очень сложно тут ошибиться, потому что благодаря музыке, той самой мазурке, которую использовал искусственный интеллект, чтобы запутать всех нас, больше никто не смог понять. Ну, в общем, путаница настоящая была сегодня, но мы давайте послушаем версию, которую создал искусственный
1: Макс,
2: интеллект.
1: Да.
2: Зовут его Макс. Ну и мы давайте слушать.
0: Перепелка.

0: одно местечко.
1: А я всегда говорю, что да. обращать внимание нужно на знаки и на все подсказки, которые уготовила нам судьба. Потому что, Володя,
2: да.
1: песня называется, ну, уже я так буду немножко приоткрывать завесу
2: хорошо.
1: Тайны «У реки».
2: Да.
1: Билеты мы разыгрываем на выставку
2: «Реки».
1: Небо-река,
2: да.
1: Поэтому тут все очевидно, все понятно. Надо было просто прислать еще название группы.
2: Ну, просто все равно были ошибки. Вот все, что я могу сказать. Давай оригинал.
3: Оригинал.
4: Наш

0: Да.
1: Да, у реки окажется наш победитель, которого зовут, внимание, Савелий. Последние цифры номера 9339. О-о-о. Он забирает билеты на выставку «Небо-река», которая идет уже по адресу проспект Машерова, 15/1. У него два билета. Напоминаю, что это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера.
0: Ой, я уже представляю, вдохновляюсь прямо этой выставкой. А еще я вдохновляюсь, знаешь, чем? Тем, что Эрдоган, ну, я говорю про президента Турции, подарил всем главам государств. Все узнаете через несколько минут.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Ну что, недалеко мы уходим. Тут буквально вот в Турции саммит НАТО был. Вик, скажи мне, пожалуйста, вот я такую предысторию хотел тебя спросить. Вот ты когда куда-нибудь кому-нибудь придешь на вечеринку, ты же возьмешь с собой тортик, там, бутылочку игристого, правильно?
2: Конечно, стандартный набор вежливого гостя. А что случилось?
1: Да, я тебе расскажу, почему я был в шоке. Значит, президент Турции Эрдоган считает, что это все банальщина, вот что ты приходишь. Да! На недавнем саммите вот НАТО в Анкаре он приготовил для коллег по-настоящему зажигательный подарок. Каждый лидер получил, по мнению турецкого, коллеги, револьвер. И это не просто сувенир. В комплекте шла целая коробка боевых патронов.
2: Я так понимаю, они еще именные были. То есть фраза «А теперь перейдем к делу» на этом саммите заиграла совершенно новыми красками. Слушай, ну это же гениальный дипломатический ход. Представляешь, сидят они на скучном заседании, кто-то начинает засыпать, а Эрдоган просто так невзначай начинает протирать свой ствол вот этот тряпочкой. И все, продуктивность обсуждения сразу вырастает на 100%.
1: Да, уже аргумент. Момент убойный, в прямом смысле. Но самое смешное началось, когда лидеры попытались улететь домой. В соцсетях это просто классика. Начали шутить по поводу того, что Эрдоган подарил каждому по одному патрону. Понятно, да?
2: Черный юмор.
1: Да, черный такой намек тонкий. Ну, для последнего шанса. Но нет, патронов было много, и тут включилась суровая европейская бюрократия.
2: Ну, потому что я представляю картину в аэропорту. Премьер Бельгии прилетает домой, подходит к таможне и такой: здравствуйте, мне тут друг из Турции кое-что передал. В общем, бельгиец сразу сдал вот эту пушку в полицию от греха подальше.
1: Британский премьер, кстати, как и немецкий канцлер, вообще побоялись везти домой. Просто даже не брали в самолет, просто оставили в Анкаре. Ну, Мерстам вообще передал его в свое посольство и сказал: слушайте, пусть здесь полежит, чтобы не было никаких проблем.
2: Ну да,
1: зачем нам оружие?
2: А как оружие можно перевезти в самолете?
1: Дипломатической почтой.
2: Ну, не знаю. Главное, знаешь, Володя, чтобы Дональд Трамп свой револьвер не потерял. А то мы знаем его любовь к громким заявлениям.
1: А, да, это точно. Ну что ж, вот такие действительно курьезные случаи бывают. Но у нас очень скоро серьезные новости. Да, от Артема Титова.
2: Обязательно,
1: конечно,
2: дождитесь. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Минская волна, ярко-розовый логотип. Обязательно заходите в ТикТок, в Инстаграм, в Трэдс. Голосуйте. У нас в третьем часе будет батл мнений. Мы будем с вами обсуждать тему «Верите ли вы в приметы?».
1: О, это очень серьезно. Поэтому послушайте.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как правоохранители борются с мошенниками и насколько могут измениться самолеты в будущем.
0: Новости.
1: Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана. Об этом заявил президент нашей страны по итогам переговоров с лидером Центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко отметил, что зарубежные студенты смогут получать знания в лучших отечественных вузах. Также официальный Минск рассчитывает приглашать детей из Узбекистана на оздоровление в Беларусь. Правоохранители Беларуси привлекли к ответственности перед законом более 700 мошенников. О таких итогах прошлого года рассказали в Генеральной прокуратуре нашей страны. Как отметили в ведомстве, почти 45% от всех преступников получили полноценные сроки лишения свободы. Обычно суд назначает этим лицам от 3 лет нахождения в местах заключения. Отдельно выделяют категорию кибермошенников. За прошлый год к ответственности перед законом привлекли почти 900 таких нарушителей порядка.
0: К новостям в мире.
1: Словения может провести референдум о выходе из НАТО в ноябре. Соответствующее предложение выдвинул глава Нижней палаты парламента европейской страны. Он отметил, что в последний месяц осени состоятся выборы в местные органы власти. Спикер считает, что 2 масштабных голосования можно организовать в один и тот же день для сокращения расходов. Напомню, глава Нижней палаты парламента Словении выступает за выход от своей страны из НАТО и диалог с Россией. Новостям регионов. 5 новых резидентов зарегистрировали в индустриальном парке «Великий камень». Компании намерены работать в разных направлениях. Например, одна из организаций рассчитывает выпускать инновационную медицинскую продукцию. Остальные проекты связаны с производством новых материалов, сферой машиностроения и логистикой. Напомню, индустриальный парк находится в Смолевичском районе и играет важную роль в его развитии. И в завершение выпуска. Американская компания начала создание первого полноразмерного самолета нового типа. Воздушное судно строят по схеме «смешанное крыло». При такой архитектуре корпус самолета гораздо больше привычных транспортных средств. Это позволяет всему фюзеляжу создавать подъемную силу. По словам разработчиков, такой самолет будет потреблять вдвое меньше топлива, чем обычные лайнеры. Инженеры начинают строить носовую часть транспортного средства из высокопрочных полимеров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Водители, я знаю, как непросто сейчас передвигаться по нашей любимой столице. Володя тут вздыхает.
2: Да, потому что смотрю о том, что пробки 7 баллов написано.
1: Яндекс нам говорит, мы вам рассказываем более детально. Центр города, Ленина, проспект Независимости, улица Козлова, улица Сурганова. На пересечении с проспектом на Сурганова даже ДТП произошло. Академическая улица тоже стоит. Якуба Колоса, Гекала. В общем, все в районе этой площади Якуба Колоса тоже стоит. Едем дальше. А дальше на площади Бангалор имеется пробка. Дальше стоит Орловская и Долгиновский тракт. В общем, далеко мы не уедем. Первомайская улица в том числе в пробках. На улице Московской тоже начинается затруднение движения. На Немиге в районе Ратуши тоже все автомобили. Вот просто бордовым цветом горит улица. Ну и я вижу затруднено движение на проспекте Машерова. Даже на пересечении с проспектом Победителей и с улицей Тимирязева.
2: Поговорим про Кольцевую. Здесь тоже не все просто. Начнем с того, что с проспекта Независимости на внешнюю Кольцевую можно выехать только направо, а вот налево там ДТП и, к сожалению, пробка. Дальше идем и уже Логойский тракт. Логойский тракт и в одну, и в другую сторону отмечен красным. И практически до Вгиновского тракта внешняя Кольцевая стоит из-за двух ДТП. После этого не можем разогнаться по причине следующей. У нас прямо до проспекта Победителей такая же красная линия. Опять же, никуда не можем спешить. А вот внизу, к счастью, все могут двигаться хорошо. И внутренняя, и внешняя кольцевая без забот двигается по правилам дорожного движения.
1: Ну а мы с удовольствием двигаемся в сторону вечера, который уже начался у многих на часах 18:13. Да, мы иногда не следуем правилам с Володей,
2: да.
1: И ужинаем после 6.
2: Ну, так бывает.
1: Да, все-таки летом.
2: Всю рабочую неделю так бывает.
1: Будем готовить вместе с вами пончики в игре «Что не так у шефа», разыгрывать билеты в мир иллюзий,
2: да.
1: Поэтому впереди все самое сладкое, как говорится, десерт.
2: Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Нужно всегда отдыхать и знать, что действительно можно когда-нибудь увидеть что-то, ну, невообразимое. Вот, например, как мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабораторий, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ой, Володя, ты так рассказал, но я расскажу еще вкуснее.
1: Давай.
2: Еще слаще, потому что за этот билет мы будем бороться благодаря своим знаниям в пончиках.
1: Угу.
2: Я очень люблю пончики. Считаю, что это гениальная находка человечества. И сытно, и сладко. А тем более мы будем необычные сегодня готовить, а криспи-крем, которые называются, которые тают во рту благодаря тончайшей сахарной глазури.
1: Ой, я так понимаю, ты откопала какую-то очень-очень серьезную старую книгу, в которой наверняка все это было описано.
2: Ну, это не совсем старая книга.
1: Ну, какого?
2: В 1937 году молодой предприниматель купил уникальный секретный рецепт дрожжевых пончиков. Американец у француза, короче. И стал
1: почти,
2: продавать в пекарне. И настолько они пользовались популярностью, что пришлось даже в стене дыру сделать, чтобы продавать пончики сразу с конвейера.
1: Вынос.
2: С конвейера люди обожали. Ты же знаешь, приходишь.
1: Да, горяченькая, да.
2: Ой, с пылу с жару. Поэтому супер рецепт, супер находка. И ты знаешь, Володя, пончики, почему они с дырочкой вот этой?
1: Да, почему не с дырочкой, с отверстием, с этим? Интересный вопрос. Если честно, не знаю. Но я думаю, просто-напросто, может быть, было очень удобно болтать на пальце его.
2: Не успеешь, ты откусишь, и все, он сразу упадет.
1: Ну, ладно, давай.
2: Это для людей, которые следят за фигурой. Кажется визуально с дыркой, что он меньше.
1: Меньше? Ничего себе.
2: Да, пустое отверстие делает его, ну, как будто бы не таким жирным.
1: Я еще знаю о том, что вот про американцев. Всегда копов американских, да, ну, полицейменов, да, называли пончик.
2: Потому они же всегда ели.
1: Обожают эти пончики, да. И, кстати, была такая история о том, что как раз-таки как поднялся один предприниматель. Он возле полицейского участка открыл переносную пончицу. Вот. Потом он открыл по всему городу. Знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что полицейские мало того, что платили ему деньги, они его еще и охраняли.
2: В общем, да, стратегия высшего уровня.
1: Уровня, да.
2: В общем, друзья, но мы сегодня с вами будем готовить не для каких-то там американских полицейских,
1: нет,
2: а для
1: свое,
2: себя.
1: Свое родное.
2: Для своей семьи,
1: да.
2: Для своих родных и близких. Тем более вечером, дождь когда идет, хочется как-то развлечься. А когда вы готовите десерт и приобщаете всех членов семьи, говорите, убери телефон из рук, пойдем тесто
1: подавай
2: делать.
1: Подавай тесто!
2: В общем, будет весело.
1: Да.
2: Правила игры просты. Я читаю рецепт для пончиков, которые входят в состав, все ингредиенты. Ваша задача догадаться, что там лишнее. И прислать ответы в мессенджеры Viber, Telegram по номеру 1010-307.
1: Девятое правильное сообщение выигрывает.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления домашних пончиков а-ля криспи нам понадобится мука, дрожжи, теплое молоко, терияки, сахар, яйцо, сливочное масло, щепотка соли, сахарная пудра, теплая вода и капля ванильного экстракта. Ну и, конечно же, масло для фритюра. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
6: Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
8: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Что не так у шефа?
1: Так что же не так у шефа?
2: Скажи, Володя, мне. Да все так. Мы готовили пончики. Многие написали правильный ответ, что не входит в состав.
1: Пудру.
2: Пудра пусть будет так слаще, так вкуснее, ароматнее. Но тут много, кстати, ответов было правильных. Наверное, 99%.
1: Да, где-то примерно так. Но почему-то, прости, перебью. Mm-hmm. Почему-то кто-то сказал вода. Mm-hmm. Кому-то не понравилось масло. И почему-то вот ванилин тоже привел всех в какое-то замешательство.
2: Да ладно, ванилин.
1: Серьезно?
2: И пончики, они созданы друг для друга.
1: А я о чем? Но почему-то они решили, что нет.
2: В общем, мы готовили сегодня очень известные пончики Криспи, которые вы 100% ели, пробовали, возможно, сегодня отведаете, потому что мы вас вдохновили на их приготовление.
1: Бегите, ну, они еще есть.
2: Или в магазин можно сбегать. Я очень люблю пончики, которые только-только достали из масла, и не люблю пончики, которые уже где-то полежали. Знаешь, вот такие грустные.
1: Такое. Мы завтра уже не придем. Да,
2: да вот они уже примерно, такие, знаешь, ну прям надо очень заходить, чтобы съесть вчерашние пончики. Они должны быть по-настоящему горячими, ароматными. И вот эта дырочка, которую я тебе сказала, она делается и не только для того, чтобы...
1: Крутить на пальце.
2: Да, как ты сказал, крутить на пальце. Чтобы доставать было удобно из жара. Это же тоже, кстати, тема для кондитеров.
1: Хотите завтрашние пончики? Нет, хотите вчерашние пончики, приходите завтра, да.
2: Да, ну, в общем, мы называем победителя. Конечно, терияки — это был лишний ингредиент. Он не входит в состав
1: абсолютно
2: никаких
1: верно.
2: Пончиков.
1: Вообще никак. Но Александр, да, в смысле, Алексей это знал. Вот, у него 6278, это последние 4 цифры его номера телефона. Алексей, мои поздравления, потому что я знаю, что очень скоро вы действительно очутитесь в мире иллюзий. Там прям-таки громадное количество и интерактивных лабиринтов, и визуальных эффектов, и волшебных моментов. А самое главное, что этот мир иллюзий снова заставит вас быть чуть-чуть ребенком.
2: Ну а мы с вами двигаемся дальше. Этот вечер уже не остановить. Впереди необычные, я бы сказала, новости со странностями, которые могут прилететь только из Европы, США. Или сейчас вот в Турции же этот
1: вот
2: саммит.
1: Вот об этом как раз-таки поговорим. И с юмором.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну, что я могу сказать? Конечно же, юмор, конечно же, саммит НАТО, и, конечно же, вот, Вик, скажу тебе о том, что лидеры НАТО, как я и говорил, в Анкаре думали, что незамеченным протащить через таможню подарок Эрдогана, револьвера, можно. Но вот министр обороны Эстонии решил, что проблема намного больше и богаче. Почему? Потому что он уехал с саммита очень счастливым человеком. Знаешь, почему?
2: Ну, вот неужели он там... У американцев выпросил что-то так помощнее, чем у Эрдогана, да, револьвер, а танк, может быть?
1: Ну, может быть. Ну, скажу так, глава Пентагона и глав военком сил НАТО в Европе лично пообещали ему, внимание, как ты думаешь, не дополнительный ствол, нет. Они пообещали ротацию американских войск в Эстонии, что она продолжится. И новая смена прибудет уже этим летом. Ну, Певкур прямо так и объявил, с радостью и облегчением.
2: А чему он так радуется? Это же ротация. Ну, то есть одни американские солдаты уедут, другие приедут.
1: Точно.
2: В чем вот пуля-то, точнее, револьвер?
1: А вот в чем пуля, Вик. Я могу тебе сказать, что на днях американцы почти полностью собрали вещи и уехали из Эстонии. Угу. Да, ну, проверка в Пентагоне. Угу. В Таллине прям-таки успели, ну, посидеть, решив, что их оставили на один со всей геополитикой. И тут, в Вашингтоне, ну, они сказали так. Ладно, ладно, вернем мы вам солдат. Не плачьте, летом будут.
2: Да. Вот оно что. Да? Ну, то есть радость уровня «Ура, к нам снова едет ревизор». Но Певкур на этом, кстати, не остановился. Он решил по-братски оценить ситуацию у соседей и добавил, что США смотрит на весь восточный фланг в целом. Это касается Литвы, Польши, Румынии. А вот Латвии, цитирую, касается меньше.
1: О, дипломатия высшего уровня. Представляю, как себе латвийский министр, так, знаешь, обороны, он такой просто сидел, такой и обиделся. Такой.
2: Слушай, ну а если сложить все пазлы этого саммита, Эстонии пообещали вернуть солдат. Латвии пригнали вертолеты, остальным раздали револьверы с патронами. Мне кажется, у них там намечается какая-то очень специфическая латиноамериканская вечеринка.
1: Главное, чтобы к этому лету вся ротация закончилась, вертолеты просто больше никуда не летали.
2: В общем, да, друзья. Ну а мы с вами не прощаемся. В начале часа будут новости,
1: да,
2: более актуальные, свежие и, главное, серьезные. Вы не забывайте заходить в соцсети, скачать радиоплеер Беларусь, находить Минскую волну и добавлять нас в избранное.
1: Это «Как дома» шоу.
2: Володя Николайчик.
1: И Вика Красовская.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и что может стать важным ресурсом в будущем.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан заключили ряд новых документов о развитии сотрудничества. Это произошло по итогам встречи президентов двух стран. Например, официальные Минск и Ташкент утвердили план развития межгосударственного взаимодействия до 2030 года. Документ описывает конкретные действия для выполнения достигнутых договоренностей. Также власти Узбекистана готовы искать специалистов среди своих граждан для их трудоустройства в Беларуси. Стали известны итоги нового национального исследования качества образования в Беларуси. Подробностями поделились в Министерстве образования. Специалисты сравнивали подготовку школьников в этом и 2023 годах. Результаты тестов показали, что школьники нашей страны становятся все более способными в разных направлениях. Наиболее заметен прогресс в естественно-научной грамотности. Там доля учащихся с высокими результатами – выросла более чем на 20%. Достойные знания ребята показали и при проверке АЗОВ финансовой сферы.
0: К новостям в мире.
1: Иран атаковал два военных объекта США в Иордании. Об этом заявили в одном из главных силовых ведомств Исламской Республики. По словам военных, официальный Тегеран ударил 10 баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Азрак. Ее называют важным логистическим комплексом для американских сил. Также Иран атаковал Центр управления войсками США в Иордании. Вашингтон пока не комментировал такую информацию. Информацию о разрушениях и пострадавших также не сообщали. К новостям регионов. Прокуратура выявила грубые нарушения правил содержания животных на одной из ферм Копольского района. Специалисты обратили внимание на видео в социальной сети. Материал показывал значительные недостатки в хозяйстве. Правоохранители посетили комплекс и подтвердили факт наличия нарушений. Прокуратура потребовала от власти Копольского района немедленно исправить выявленную ситуацию. Администрация уже устранила основные недостатки в работе фермы. И в завершение выпуска. Поваренная соль может стать одним из ключевых ресурсов в энергетике. Так считают специалисты известного американского банка Morgan Stanley. Эксперты отмечают, что популярная специя теперь находит применение в производстве нового типа аккумуляторов – натрий-ионных. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с батареями на основе лития. Также соль гораздо дешевле редкоземельного металла. Аналитики полагают, что натрий-ионная технология станет коммерчески выгодной примерно через 10 лет. В таком случае поваренная соль будет нужна многим промышленным компаниям, в том числе производителям электрокаров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 76 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное. Как дома шоу.
1: Всем добрый вечер, вы на Минской волне проводите этот немного пасмурный, но такой уютный, классный вообще вечер четверга.
2: Четверг,
1: кстати, Володя.
2: Маленькая пятница, конечно, я и смотрю, ты такая активная, решила, а почему бы нас сегодня не прославить в ТикТоке, а я не против.
1: Да, вообще никто не против, заходите в ТикТок, мы уже начали прямую трансляцию, подписывайтесь, проводите время вместе с нами, если особенно грустно. Но я не просто так вспомнила о том, что сегодня четверг, а
2: да.
1: Четверг это что?
2: Кофе с корицей.
1: Володя запомнил наизусть.
2: Все.
1: И верит исключительно, что по четвергам нужно пить кофе с корицей, потому что ты будешь сказочно богатым.
2: Ну, с кем поведешься, с тем и напьешься кофе.
1: Ага, именно так. Но мы решили затронуть тему, верите ли вы в приметы. А приметы особенно положительные, как я. Вот все позитивное, что происходит со мной, я привязываю к хорошему. Ну, например, перебежала кошка мне, та самая черная, через дорогу. Я проехала. И потом у меня что-то хорошее случилось. Ну как я могу бросать камни в эту кошку, если у меня все хорошо?
2: Ты не можешь, потому что у тебя на пиджаке 112 булавок.
1: А зачем ты пересчитал?
2: Ну, мне вот грустно сиделось за микрофоном, понимаешь? Все. Нет, с одной стороны 112, я дальше...
1: А с другой. А сзади посмотрел.
2: А, я же еще сзади не посчитал.
1: Ребят, посчитайте, сколько булавок у меня на пиджаке. Я вам лично передам привет, особенно и в ТикТоке, и в прямой трансляции Минской волны 97.4 FM.
2: Поэтому я точно знаю, что Вики не то, что черная кошка, ей пройти 800 раз под лестницей не страшно. У нее булавок столько, что даже если круг вокруг нее...
1: Вокруг меня никакой круг рисовать и мелом тоже. Мне эти силуэты вообще другие вещи напоминают. Я лучше расскажу о том, что мы сегодня обсуждаем приметы. Верите вы в них или нет? Пишите Viber, Telegram 8029 10 10 307. Подключайтесь к ТикТоку. В эфире для вас работает этим вечером Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
1: Оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Друзья, вы на «Минской волне», мы здесь обсуждаем приметы, верите вы в них или нет, и мы обсуждаем это, кстати, еще и в ТикТоке, подписывайтесь, заходите, ставьте лайки, вот, и здесь очень интересная тема поднимается.
1: Как возбудила тема эта, вот всех этих «верю-не верю», «буду-не буду», «знаю-не знаю». ТикТок просто сейчас рвется. Но мне просто интересно, Вик, скажи мне, пожалуйста. Вот мы говорили с тобой за кадром по поводу булавок, да? А может быть, кто-то из наших слушателей тоже что-нибудь такое, вот, знаешь, иногда, ну, себе там подшивает, или там бывает такое, знаешь, что-нибудь в карман положит для того, чтобы всегда было с тобой.
0: Это называется талисман, амулет,
1: ну, или так,
0: защита.
1: Да.
0: Тот, да. Если ты в это веришь, оно помогает. Вот, например, ты затронул тему солей. Угу. Это очень популярная история. Если ты просыпал соль, значит, к соли.
1: Я расскажу,
0: корни кроются намного глубже. В общем, раньше как было. Если ты умудрялся просыпать дорогущую соль, ну, которую ты нес домой, это было давным-давно в Древней Руси, то скандал был гарантирован, потому что ты нес, она стоила целое состояние,
1: да,
0: эта соль. И вот эти корни вот далеко-далеко ушли, поэтому вот именно для нас эта традиция является супер такой очевидной, что если просыпал соль, то к
1: ну
0: ссоре.
1: Ну все, к ссоре, да.
0: Да, почему вещи через порог нельзя передавать? Ты же знаешь.
1: Знаю, да, потому что в еще века древние, 9-11 век, под хоронили людей под порогом.
0: Почему, ну и вообще не, там нельзя, злые духи водились,
1: да, нельзя считалось сидеть на пороге, потому что ты сидишь на родственниках, ну, значит, на упокоенных. Вот. И поэтому, в принципе, всегда нужно или вносить, или выносить из дома.
0: Вот, но я еще знаю, что именно под порогом злые духи,
1: да,
0: обязательно
1: есть такое,
0: живут,
1: да,
0: прячутся там, поэтому надо хорошо порог мыть. Это тоже важная тема для многих хозяек. Еще тема, веришь ли ты вот в талисманы и амулеты? Много, кстати, звезд, селебрити, которые надевают свои счастливые майки, счастливые шорты, ну, как спортсмены, например, сейчас же чемпионат мира по футболу идет, у них тоже очень много всяких историй,
1: да.
0: Я надеваю свои счастливые шорты, там,
1: да,
0: говорят,
1: доходит до того, что они делают татуировки счастливые, знаешь, вот поэтому мне кажется, что прям люди пытаются показать о том, что они верят в предметы.
0: Да, и если у тебя это есть, у каждого человека, то я считаю, что мы то, что себе придумали в голове, оно со временем когда-то материализуется. Поэтому нужно думать только положительное.
1: А у меня была такая, знаешь, вещь, ну, сейчас, к сожалению, может, к счастью, я раньше думал о том, что хорошая туалетная вода, у меня был эксклюзивчик такой. Я вот так немножко так прихорошусь этой водой, да, и мне всегда повезет. И ты знаешь.
0: И ты верил.
1: Я верил, и получалось.
0: Поэтому, ребята, пишите ваше мнение, верите ли вы в приметы, что у вас сбывается, а что нет. Может, есть какое-то научное доказательство, что вот если ты напшикался какой-то дорогой водой или парфюмом, как Володя, все повезет,
1: да,
0: и все женщины будут обращать на тебя внимание.
1: Да.
0: Но это же какие-то феромоны уже, а не парфюм. 8029-10-10-307. Жду ваше сообщение. Заходите в наш ТикТок. «Минская волна», ярко-розовый логотип.
2: Как дома шоу на МВ Радио. МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Шоу мнений.
1: Весело получается, на самом деле. Если вы еще не подключились к ТикТоку нашей волны, то, пожалуйста, сделайте это, поскольку осталось буквально минут 10, мы поговорим еще о погоде. Но перед этим, конечно же, почитаем сообщение, которое вы нам написали. Вот, начну с программиста. Его Алексей. Да, Алексей его зовут. Ребята, привет, я программист. Но если перед запуском кода у меня со стола падает ручка, я знаю точно, что программа даст ошибку. Логика 0, но совпадение 90%.
2: А я считаю, что Алексей просто сопоставил два этих события. Просто он неуклюжий, наверное, какой-то невнимательный.
1: 90%, не 50 на 50, а 90%.
2: Он поверил в этот момент, что если падает ручка, значит, не повезет. Все, и это работает. Ты же мыслями все это вот связал. Ай бы. Я верю в другую примету.
1: Давай.
2: Все автомобилисты окажутся сейчас на моей стороне. Написал Александр. Моя главная примета. Если я помыл машину, вечером железно пойдет дождь. Работает без сбоев уже лет 5. Никакой гидромедцентр не нужен. Александр, но это вообще это боль многих водителей, потому что я знаю. И вообще, давайте не будем мыть машины, чтобы дождь не шел.
1: Ага. Побережем экологию, да?
2: Будем в грязных ездить.
1: Грязных ездить, да, замечательно.
2: Надень чистое.
1: Кстати, не только у тебя про черную кошку. Вот написала Елена. Привет, радио. У меня примета наоборот. Если черная кошка перебегает дорогу, я радуюсь. Мне они всегда приносят удачу и хорошие новости. Главное, правильный настрой. Вот.
2: А как вы относитесь, кстати, к цифрам? 3 шестерки в номере автомобиля, либо квартира под номером 13. Вот у тебя такое есть?
1: У меня квартира под номером 77.
2: И что это значит?
1: Это значит удача по китайскому. Да, 77.
2: Не 3 топора, а 2 топора.
1: 2 топора, да. Да, да, да.
2: Сейчас, кстати, давно этой рекламы не было. Но мне часто встречается число 16. И я раньше не замечала. Расскажу.
1: Давай.
2: Я родилась 16-го. 16-й этаж, на котором я очень много лет прожила. И вообще 16 же, если вы чуть-чуть увлекаетесь нумерологией, это вообще общая цифра 7. Ну, то есть 6 плюс 1 – это 7. А 7 – это цифра, которая мне всегда приносит удачу.
1: Какая у тебя странная математика, ну ладно.
2: Ну, я сильна в математике, Володя, не спорь со мной.
1: Ты что, ни в коем случае.
2: Друзья, пишите наш ТикТок, кстати, мы совсем скоро вернемся, еще о погоде поговорим.
1: Абсолютно
2: верно. Ну, а в ТикТоке еще какие-то предметы обязательно обсудим, во что верит Володя и во что не верю я.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: о погоде.
1: Ну что, завтра пятница,
2: да,
1: Белый гидромет обещает нам на территории Белоруссии дожди. Да. Дожди будут и не только кратковременные, но и даже грозы. Ветер юго-западный порывистый, температура воздуха минимальная ночью 9-14, максимальная днем 15-21.
2: У нас на эту ночь в Минске прогнозируется следующее. Плюс 10, плюс 12, ветер переменчивый. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами по городу слабый туман. А вот днем уже плюс 19, плюс 21, ветер переменчивый, облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Возможно, гроза, при грозе ветер порывистый, до 14 метров в секунду.
1: Вот, поэтому зонтик завтра брать не очень хорошо, ну, с одной стороны.
2: С одной стороны.
1: Лучше дождевик.
2: Да, согласен, да.
1: Как-то
2: какая-то накидка должна была быть, да.
1: Обязательно. Слушайте «Минскую волну», согревайтесь, заваривайте себе чай, кофе, что вы любите, чтобы не мерзнуть,
2: в общем,
1: этим согреваться летом.
2: Да.
1: Это было «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская, мы с вами прощаемся, до новых встреч.
1: Пока.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.